0: В Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро, 1 июля. Это замечательный день, это завтрак чемпионов, это Юлия Майнгард.
1: И это Сева Бельмасов. И мне совершенно не верится, я не хочу принимать тот факт, что первый летний месяц закончился, начался второй, который точно так же мимолетно пролетит.
2: Знаешь что, у меня вот, я думал, что вчера я буду себя немножко утешать тем, что я заработал вот за первый месяц на свадьбах где-то и так далее. Но я сразу же захотел их потратить на путевки, поэтому не буду себя ничем утешать.
1: А, я думала, ты открыл банк и такой...
2: Ну, может и так сказать.
1: Это туда, вот это туда, и остается вообще ни о чем.
2: Эти 15 тысяч я, конечно, сейчас буду куда-то тратить.
1: Я предлагаю сегодня жестко поработать нам всем. Ребята, если вам немножечко не хватает какой-то вот мотивации на работу, знаете, что мы здесь сидим, ну, прям усердно.
2: Побеждаем бедность каждый день.
1: Хорошо сказано. Ребят, а прикиньте, давайте вот под девизом этого, собственно, и начнем наш сегодняшний день. Мне кажется, будет очень даже хорошо, если мы сплотимся и как создадим что-то мощное.
2: Да.
1: Что мощное, кстати, мы можем создать?
2: МММ.
1: Понятно. Ты будь аккуратен, но за тобой же придут. Ну, вот те самые люди, которые «я иду за тобой», мой повелитель. Ребят, всем доброго начала дня. Сегодня 1 июля, 7 часов утра в Красноярске. Погнали, это «Завтрак чемпионов».
3: «Завтрак чемпионов».
4: Будем делать прямой эфир.

0: Всем доброе утро. И поговорим мы о том, почему же полный бак опасно для машины. Это утверждают российские СМИ.
1: Угу.
0: Вот, ну, по крайней мере,
1: потому
0: так
1: что сейчас
0: пишет канал.
1: Недостаточно бензина немножко.
0: Возможно.
1: И нужно экономить.
0: Вот пишет канал сегодня в тренде. Потом второй случай — это то, что это очень дорого в наше время.
1: Угу.
0: И третий случай — это повреждение системы управления паров топлива. Представляешь?
1: Так, ну все, поняли,
0: да.
1: Приняли,
0: вот.
1: Осознали. И, собственно, вот в такой реальности мы теперь и живем.
0: Я думаю, что если это там перенять на физику, то в единственном случае это в жаркую погоду, да, если вы заполняете полный бак в жаркую погоду, то топливо, оно имеет свойство расширяться. Представляешь?
1: Вот я признаюсь честно, я не могу перенять на физику. У меня все плохо с этим.
0: Риск утечки возрастает.
1: Я уже начала в своих фантазиях представлять, как топливо расширяется, да.
0: Ну вот оно, представляешь, оно наелось и спит там расширенное. Поэтому...
1: Я теперь поняла, какие пробелы лично мне стоит подтянуть. А может быть, ну его, жили хорошо без этого, и не надо начинать.
0: И не надо.
2: Завтрак чемпионов.
3: Просыпаемся.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В «Автомаркете Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». «Цитрин» 30 таблеток за 199 рублей. «Мизим Форте» 20 таблеток за 79 рублей. «Нурофен Форте» 12 таблеток за 89 рублей. И «Спрей Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Доброе утро. Александр, скажи, пожалуйста, вот в последнее время сейчас смотрю, много появилось Volkswagen, вот там T-Roc, T-Cross, вот такого плана. Скажи, пожалуйста, мнение твое по поводу этих машин.
3: Мы понимаем прекрасно, почему люди покупают такой транспорт. Вроде как бы хочется кроссовер, а вроде как и дорого все остальное. Поэтому те же самые Чероки пользуются Тару, Таураны и много-много другого спросом, потому что есть небольшие объемы и есть вроде как более-менее удачная цена. По сравнению с маленькими кроссоверами других производителей, весьма неплохо, я вам скажу. То есть, если мы будем брать в среднем температуру по палате, это не дороже, чем, допустим, какие-то китайские кроссоверы, а в некоторых случаях даже выгоднее и дешевле. Ну и второе, это немножко другое в плане комфорта и управления автомобиль, нежели, допустим, более дешевые маленькие аналоги. Те, у кого есть привилегия в левый руль и не хочется задаваться за правый, могут спокойно рассматривать себе такие варианты. Минусы одни, они очень маленькие, не сильно высокие, не, ну, понятно, не самые проходимые, вместительные и так далее. По содержанию, скажу так, если мы будем брать, опять же, по среднему чеку, и единственное, что бы меня остановило от покупки, это гарантия, ее отсутствие. Ну, а если брать ремонтопригодность, давным-давно уже узловая замена идет на этих автомобилях в том числе, но вот, допустим, Тару X, которые сейчас тоже активно везутся, вполне адекватные, и я считаю, что как вариант для автомобиля второго в семье, для жены, например, там, или для дочери, вообще очень рабочая тема. Поэтому, если рассматривать, то рассматривать именно вот ваговскую платформу, она хотя бы ясна, понятна, и никаких там супер подводных камней в ней нет. Да, это не супер просто в плане обслуживания и не так дешево, как хотелось бы, но, пардон, ребят, сейчас ничего дешево не будет уже.
2: Все, понял, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, удачи в выборе, следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 320-0600, и мой эфир, дозванивайтесь.
4: Да, Саша, кстати, вот тут видел недавно презентацию новой BMW version Alpina, да, в Италии представили этот Бэтмобиль, как по мне, такая роскошная
3: роскошь. Слушай, ну, Бэтмобиль, конечно, здорово, когда у тебя 80% убытков, но, как бы, посмотрим, чем это будет пахнуть дальше. BMW давно уже, как бы, не в фаворе в плане заработка, но вот Alpina версия интересная, и я считаю, что если они ее запустят все-таки в этом году, а хотелось бы увидеть ее на дорогах общего пользования, я думаю, в Москве мы ее сразу посмотрим. Вот. А что касается, допустим, там других европейских компаний, ну вот буквально с прошлой недели была новость о том, что Volkswagen еще два завода закрывает, Mercedes закрывает свой самый большой шоу-рум прямо в центре. Ну и как бы, ребят, камон, у них заработка-то такого нет. И этот, господи, Porsche уже полгода отчитывает о том, что они в убытках сидят. Поэтому, если потеря 85-90% прибыли для кого-то фигня, то для европейцев это на самом деле повод задуматься. Поэтому сейчас, конечно, выпуск подобного Бэтмобиля выглядит очень круто. Насколько я понимаю производство автомобилей и, в принципе, понимая ситуацию в Европе, это влетает в какую копейку. И такая машина, она и в производстве будет дорогая, спрос на нее будет небольшой. Ну и, соответственно, продаж таких, которые могут поднять с пола производство, ну, вряд ли получится. Поэтому, да, пока остается только радоваться, смотреть. Ну что ж, тогда всем удачи, желаем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф. ИП «Корник Денис Валерьевич». Огранник 307-346-822-600-090.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Мы не только на страже вашего утра, но и на страже вашего недожора. Давайте исправлять ситуацию. Для вас информация на правах рекламы. Возможно, вы не в курсе были, что автораздача во вкусные точки работает круглосуточно. Теперь понимаете, что это действительно так, то есть вообще 24/7. Где можно вкусно перехватить еду прямо из машины? Волочаевская, 44, Перенсона, 4, Молокова, 43, Авиаторов, 60, Партизана Железняка, 36А. То есть куда бы вы ни ехали, точка всегда рядом. И если вам захотелось прямо с утра чего-нибудь прям такого вот питательного, то берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Там 3 сочных говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла. Тающий чеддер и свежие овощи. А на десерт можно взять нежное мороженое Ice Deluxe со сладким ананасом и семечками питахайя. Я уверена, что вы точно оцените. Копите бонусы, заказывайте через приложение. Подробности, актуальные предложения получайте в приложении. Вкусная точка 6.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Красноярского края официально признали дефицит топлива в регионе. Об этом на совещании в правительстве заявил министр промышленности Максим Ермаков. По его словам, ситуация сложная, но не критичная. Топливо будет на крупных заправках, хотя лимиты на отпуск АЗС могут вводить самостоятельно. «Роснефть» и «Газпромнефть» в ходе устных переговоров пообещали сохранить наличие бензина. Губернатор Михаил Катюков призвал не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж. Об этом сообщает НГС. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае наконец

0: Каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета. 28% опрошенных заявили, что спокойно отнесутся к его отсутствию, тогда как 72% признали, что не готовы к отказу от сети. Более половины респондентов готовы прожить без интернета 1-2 дня, а треть опрошенных – до месяца. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярске с 1 июля начинается ремонт нижнего яруса центральной набережной. Работы пройдут на участке от коммунального моста до нацентра «Россия» в 2 этапа. Там заменят покрытие, уложат брусчатку, установят велодорожки, новые архитектурные формы и освещение. Зеленые зоны и детские площадки обещают сохранить. Проход для пешеходов временно ограничат. Завершить все планируют к 15 октября. И о валюте: доллар 78.27, евро 89.27. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: В среду 1 июля в Красноярске переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ветер от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21, днем до плюс 27.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.06 в Красноярске. Всем доброе утро. Мы продолжаем «Завтрак чемпионов» в студии Всеволод Вельмасов.
1: И в студии Юля Майнгарта. Вы знаете, как задобрить жену?
0: Ну-ка, давай.
1: Просто подарите ей велосипед. Да, теперь я тот самый человек, который, возможно, скоро тоже начнет на велике ездить на работу. Правда, я оцениваю эту дистанцию и думаю, что, наверное, пока я к этому не готова. Но мы же, девчонки, умеем принимать какие-то решения здесь и сейчас, порой вообще необъяснимы логически.
0: Ну, Юль, ты смотри, там получается, если мы будем смотреть по Брянской, ты будешь ехать, по сути, ну, в основном с горки.
1: Да, вот этого я больше всего и боюсь.
0: А вот обратно уже придется, конечно, постараться. Да, на грузовом, судя по всему. Ну, наверное, так и надо. Наверное, так и надо начинать первый день второго месяца летнего, да, с каких-то правильных решений, с каких-то преодолеваний себя. Это то, что нам нужно.
1: Я тоже так считаю, ребят, поздравляем вас. Вот наступает середина месяца. Подождите, середина сезона летнего. Вот, и поэтому, конечно же, предлагаю начать этот день, вернее, даже его продолжить, под, знаешь, таким девизом, вот сделай что-то такое, чтобы лето тебе запомнилось. Давай так быстренько накидаем, вот у тебя это что? Вот какие факты, случившиеся в твоем лете, так скажем, могут сказать, что да, я его прожил хорошо?
0: Прыгнуть с 10-метровой вышки, но если сильно забоишься, то с 8-метровой. Угу. Это раз. Второе. Погулять обязательно где-нибудь, где можно погулять.
1: Я правильно понимаю, что прыгнуть это, ну, чисто такой паркур, да, у тебя?
0: Ну, нет, конечно, как в воду куда-нибудь.
1: А, да. Хорошо, что ты уточнил.
0: Конечно,
1: я начала
0: воду.
1: Сомневаться.
0: Я же говорю, с вышки, ну, то есть, куда еще прыгать с вышки? Итак, ну, конечно же, обязательно насладиться самым вкусным бамбл-кофе.
1: Mm-hmm. И, кстати, между прочим, я даже знаю, где это сделать. Тем более, сегодня ожидается день такой достаточно жаркий. Можно не только бамбл-кофе взять, а можно еще и лимонады. Это информация на правах рекламы. Вы уже в курсе, что «Вкусная точка», а конкретно автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Поэтому, если вы катаетесь где-нибудь по Молоков, допустим, или по Волочаевской, заезжайте во «Вкусную точку», там и кофе, и лимонады, и вот, допустим, молочные коктейли со вкусом спелой черешни. Ну, а если вам хочется тропиков, немножечко переместиться туда, то берите мороженое из натурального молока. Вот лично мне что нравится, это айс делюкс с кусочками ананаса, семечками питахая или же кисло-сладкая маракуйя. Я вообще обожаю все, что вот сочетание кислого и сладкого. И, между прочим, оно с настоящими хрустящими косточками.
0: Поехали. И в Таиланд ехать не надо.
1: Надо. Подъехали, не выходя из машины, все взяли и поехали дальше наслаждаться летом и этим днем. Ну и не забывайте про баллы в приложении «Вкусная точка», возрастное ограничение 6+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
8: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО ВТБ.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 8.15 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается.
1: Да. Оу.
2: Я думаю, что действительно сегодня у нас еще есть такие замечательные праздники. Например, Международный день шутки.
1: Угу.
2: Как тебе такое?
1: Ну, прекрасно. Что сказать?
2: День вхождения Бурятии в состав России.
1: Ну, как, я даже не знаю, что мне больше нравится, первый или второй.
2: Это, ну, второй это не шутка, если что.
1: Подожди, а ты в Бурятии когда-нибудь был?
2: Конечно,
1: я тоже там... был. Нет, я правда была.
2: Ну, я тоже там был целый год.
1: А, да? Что там делал целый год?
2: Служил в армии. Да, вот это была шутка, конечно, затянувшаяся. Международный день фруктов. А?
1: Не люблю.
2: Нет?
1: Не люблю. Вот правда. Вот те люди, которые там... Раз яблочко, раз там... Я смотрю на вас, и я не понимаю, правда. Фрукты, овощи — это вообще не моя история.
2: Все, понятно. Так, хорошо. Ну и день второй половины года.
1: Угу.
2: Экватор.
1: Вот, если честно, печально. Как бы, я вчера встретилась с человеком, который пытается во всем искать позитив, даже в том, в чем не нужно искать. Вот, и как будто бы нужно эти качества перенять, в этом отношении нет. А знаешь что, ну, не то, что сказать, меня радует, но, наверное, это здорово, когда какие-то новые технологии появляются в нашей жизни. Так вот, китайские инженеры, ну, казалось бы, а кто еще это может разработать? Они разогнали интернет буквально до... 51, ну, короче, почти до 52 терабит в секунду. Это мировой рекорд.
2: Это очень много.
1: Да, и вот такого результата достигли с помощью какого-то там нового оптоволокна, там с чем-то, в общем, мы в этом не разбираемся, даже не будем туда лезть. И сигнал проходит не через стекло, а именно по воздушному каналу. То есть в воздухе, как говорят инженеры китайские, свет движется быстрее, поэтому вот потеря данных, задержки, все, их практически нет. И смотри, вот конечно же, там сразу говорят, а давайте посмотрим, как будет все скачиваться. И на такой скорости весь каталог Steam можно скачать примерно за 3 минуты. Весь каталог, да.
2: Вау.
1: Что же там можно скачать за ночь?
2: Я даже и не знаю. Наверное, весь интернет можно скачать себе куда-нибудь. И главное, чтобы памяти хватило.
1: А мне кажется, наши провайдеры, вот, ну ладно, хорошо, не будем называть, но плюс-минус у нас их там по пальцам пересчитать в Красноярске. Практически все, они как будто бы специально замедляют скорость, тем самым говорят, ребята, лето, нечего сидеть в ваших интернетах, нечего, выходите на улицу.
2: Ну, мы им скажем... Тогда что, в следующий месяц без оплаты они.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
12: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.27 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. Действительно приятная обстановка, но на правом берегу есть у нас несколько моментов. Сейчас мы по ним и пройдемся. На Александра Матросова в пересечении с Симафорной есть у нас, точнее со Свердловской, есть у нас небольшое ДТП. Из-за этого движение затрудняется, но пока что не сильно. И ведутся дорожные работы на улице Глинки. Это означает, что при выезде и въезде в Березовский район вам придется немножко постоять.
2: Ну а на левом тормозит у нас мост Три Семерки из-за ведущихся там дорожных работ. И самая основная пробка в Солонцах. Ребята, вам успехов, если вы оттуда пытаетесь выехать. Я понимаю, насколько это сложно. Кстати, если вы вот именно там и в курсе, что происходит, может быть, там какой-то ремонт дороги ведется, вы нам напишите, пожалуйста, либо в группу ВК «Радио Красноярск ФМ», либо в наш МАКС по номеру 8-933-333-2962. А проблемы также есть на МРЧК, начиная от Республики до поворота на Свободный проспект. Немножечко забита Высотная в направлении центра. Ну и в общем и целом, в принципе, дороги свободны, поэтому удачного вам пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
3: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Это все еще Красноярск ФМ, это 96.2. Отлично. Если вы нас слушаете, значит, у вас хороший вкус музыки.
2: А, кстати, что тебе сегодня снилось? И снятся ли тебе вообще сны?
0: Последнее время вообще нет, но...
2: Ну, бывает, так давно, да, периодически?
0: Не так давно был сон, но рассказать я его не могу по законам о правах вещания.
2: Ладно, хорошо. Но потом, когда мы выйдем из вещания законов, ведь никаких не будет. В общем, сомнолог нам рассказала, предсказывает ли сны будущее. Есть же те люди, которые, ага, приснилось, значит, нужно чего-то остерегаться. Говорят, мозг использует сны для того, чтобы обрабатывать информацию, которую накопили за день. И иногда возникает вопрос, а что там за информацию я коплю за день, если мне снятся такие события, какие-то странные люди. Но, видимо, ваш мозг работает крайне активно. Смотри, мозг обработал, и он как будто бы очистился, то есть ему стало легче. И, по словам специалиста, представления о вещих снах связаны исключительно с мифами. На самом деле, сны можно воспринимать как прогноз, который мозг строит на основе уже имеющихся данных. То есть все-таки они утверждают, что чуть-чуть как будто бы нужно доверять этим снам. Ну и также, по мнению эксперта, сны могут дать представление о каком-то возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
0: Ну, я думаю, что они по-другому и не могли сказать.
2: А пускай потому они... что они сами не знают до конца, так
0: конечно,
2: это или нет.
0: Конечно, но пускай они попробуют перейти дорогу, когда черный кот перейдет.
2: Конечно, пускай они, знаешь ли, что попробуют? Вернуться домой, не посмотреться в зеркало.
0: Вот.
2: Это что потом будет?
0: Рассыпать соль и не бросить через левое плечо.
2: Да, тоже. Если только на рану, то тогда там, да, уже другие совершенно последствия. Короче, ребята, доверять снам или нет, решать только вам, но я доверяю только хорошим снам. Если снится что-то плохое, я думаю, это точно не для меня.
0: Это не для меня.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар24.ру.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи себе.
11: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
13: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Красноярск FM. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
2: на Красноярск FM.
3: Так, ну что, 8.46 у нас в Красноярске, 3-2-0-600, наш номер, который прямо сейчас абсолютно каждый автолюбитель и автопрофессионал может набрать, потому что Александр Морозов нам готов уже рассказать, повествовать абсолютно о каждой вашей проблеме. Здравствуй, Саш.
2: Да, привет. Я надеюсь, что у нас радиослушатели без проблем особо. По крайней мере, пожелать этого хочется. Будем принимать звонки 3-2-0-600. Это телефон прямого эфира. Ваши автомобильные вопросы, разговоры о конкретных машинах. Все, что интересует на автомобильную тему, ждем прямо сейчас. Самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. Будем общаться.
4: Итак, сообщение есть из группы ВК. Александр, здравствуйте. Шкода Суперб Универсал на механке. Стоит ли брать...
2: Ну, интересный вариант вообще на самом деле. Единственное, база длинная. Надо привыкнуть к тому, что это низкий и длинный автомобиль. Суперб очень комфортная тема. Если хочется что-то вот с таким же комфортом, но не упираясь в универсал, можно еще посмотреть Passat CC. Или же посмотреть уж раз на то пошло, Alltrack'и. Там тоже тема интересная. Но, к сожалению, коробки там были только роботы. Если мне память не изменяет. С этими роботами вообще всяких неприятностей. А так на механике Суперб. Еще можно посмотреть на базе Октавии, сделанной на 1.8 универсал на полном приводе. Была такая тема интересная, да, тоже на долгосрок неплохо, но, опять же, возвращаясь к вопросу по коробкам, подшипникам и так далее, определенные переработ будут производиться. Так же, как, скорее всего, и по Супербу. Но по комфорту, особенно на дневнике, он реально интересен. Давай дальше.
4: 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Есть еще один вопрос. Очень нравится Nissan Tiana. Причем как первое поколение, так и второе. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу авто в целом.
2: Ну, Тианы, на мой взгляд, составляли очень неплохую конкуренцию и добавляли пичика в этот класс, потому что там долгое время главенствовала только камрюха, а потом еще и Аккорд туда добавился. Но вот у Тианы есть козырь в рукаве, он гораздо интереснее для пассажиров второго ряда. Одно время отсутствовали комплектации с управлялками климата и своими вот этими игрушками для задних пассажиров, а потом добавились. Но те, кто думает, что покупая Тиану, они покупают Infiniti MC, сразу расстрою, это не так. По надежности не совсем то пальто получилось. Вариаторы тоже как бы тема такая под вопросом. Передняя подвеска слабовата. Но в целом свои деньги получается очень просторный. Интересный автомобиль этого класса. Пробеги большие сейчас. И придется выбирать уже по конечному состоянию или хотя бы с чистой историей. Я бы не сказал, что это чудо. Оценочка на четверку с минусом. Если больше цените управляемость или там ликвидность, надежность, это немножко другие машины. Давай дальше.
4: Ага. Александр, правильно ли понимаю, что если часто ездить по бездорожью, то лучше взять X-Trail, если город-пригород, то Кашкай?
2: Ну, Кашкай, мягко говоря, тоже не... Да и X-Trail не для бездорожья. Мы рассматриваем бездорожье в плане там съехать на пикничок, проехать до сада, может быть, там грунтовки 5-6 километров. Это одно. Если мы планируем какие-то рейды, выезды в поля, там, где дороги уже подразмыло или наоборот, их там нет просто, в лес уехать, это вообще другой класс автомобилей. Поэтому, да, если вы часто будете пользоваться хотя бы системами полного привода и более интересным дорожным просветом, тогда, да, берите X-Trail. Но Кашкай, на мой взгляд, на каждый день себя больше оправдывает. То есть, эта машина более интересная в городе, по расходу она интересная, интереснее, да и по вопросам. Там и комплектацию подобрать проще, потому что бюджет будет не такой. Если брать более-менее свежий X-Trail, бюджет будет неприятный, мягко говоря.
4: Mm-hmm. У нас есть буквально еще одна минута, за которую вы можете успеть дозвониться. Номер наш 3-2-0-600. Кстати, ну вот мы обсуждаем актуальную ситуацию с бензином. Я тут тоже, кстати, попала на почти такую же пробку, как у вас. Вот о чем ты говорил. Да, особенно вот на трассах межгород. Ну, в принципе, трассы я понимаю еще. А вот в городе, да, особенно ближе к вечеру, на определенных заправках тоже скапливается народ.
2: Ну, как тебе объяснить?
4: Нет, я все понимаю. Я все понимаю,
2: народ ажиотажно едет, конечно. Ему надо. Народ заправляется. Но если мы будем... Вот я как бы заехал, да, перед работой в очень ранний час. Никого особо не было. Там было что-то 5 машин.
4: Ну да.
2: Как только я начал заправляться, в течение 10 минут начали резко добавляться. То есть вот такой трафик активный появляется ближе к 6.20, к 6.30 утра у меня конкретно в городе. Поэтому если вот так без проблем заправиться, я либо после ночной тренировки хоккейной еду, заправляюсь, либо перед утренним эфиром. Мне это помогает. А сегодня я поехал на велосипеде, поэтому вопрос бензина не обсуждаю.
4: Можешь меня поздравить, я теперь тоже велосипедист.
2: Ну что, веселопедисты, закрываем мы рубрику «Встречка» на сегодня. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Знаменитая куча земли у здания Красноярской мэрии наконец начала уменьшаться. На перекрестке Карла Маркса и Винбаума работает спецтехника. Грунт грузят в самосвалы и вывозят. Отвал остался после раскопок для строительства метро и за несколько месяцев стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей центра. Местные жители жаловались на гору земли, а в мае ее даже обсуждали во время прямой линии с губернатором Михаилом Катюковым. Сейчас грунт вывозит техника «БАМ-тоннель-строймост». Остатки в ближайшее время планируют убрать полностью. Об этом сообщает НГС-24. Новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края стал бывший полицейский Виктор Гильдерман. 36-летний чиновник будет курировать материально-техническое обеспечение

0: Неизвестный сломал невысокий фонарь на газоне. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщает НГС-24. Автомобилисты создали онлайн-карту наличия бензина в России. Сервис называется «Где бенз?». Он показывает, где сейчас есть бензин на заправках в стране и какие там очереди. Разработчики отмечают, что данные анонимно вносят сами водители. Перед поездкой необходимо проверить информацию. В Японии из-за стремительного старения населения в мужских туалетах начали устанавливать контейнеры для утилизации подгузников. По данным исследователей, более 20% жителей страны старше 60 лет страдают от недержания. Но 70% мужчин не знают, куда деть использованное средство в общественных уборных. Власти решили проблему, установив урны. Однако не все понимают их назначение и используют как обычные мусорки. Активисты предлагают дополнить контейнеры наклейками с правилами пользования. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 78.27, евро 89.27. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какое небо голубое!
2: Какое небо голубое!
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: В Красноярске прямо сейчас плюс 25 градусов, днем будет до плюс 27. Ожидается небольшой дождь примерно с 10 до 4 часов дня. Ну и дальше вас ожидает замечательнейшая музыка «Секретная фонотека».
8: Новая музыка в «Секретной фонотеке».
9: Радио «Красноярск FM».
5: После небольшой рекламы.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Красноярске 901.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство?

0: Детство уже началось. Лесной мини-видопарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте нашпочкадом.рф.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 9.04 в Красноярске. Доброе всем утро, друзья. А между прочим, почему мы немножечко вот раз так как-то в своем мирке, Сева, здесь подзадержались? А потому что сегодня 1 июля 2026 года.
1: Да.
0: И ровно
1: 20 лет назад.
0: 20 лет назад, вот именно в эту дату, вступил закон, который сделал, собственно, связь доступной. Входящие звонки стали бесплатными. Мы вот здесь вот это обсуждали, как-то порадовались, немножко поностальгировали, вспомнили, а как это было раньше. Ну, не то, что вот там связь стала доступной. А вообще, вы же помните, раньше для того, чтобы, допустим, установить какой-то рингтон на телефон, ты либо отправлял смс-ку, а если, допустим, ты отправлял смс-ку, с тебя списывали много денег, ты автоматически люлей получал еще, да? От более старшего поколения.
1: Ну, вот у меня такое случилось, когда был мой первый телефон Siemens, еще такой двухцветный. А я решил установить на него какую-то, на тот момент, новую игру, которую я нашел на обратной стороне тетрадки.
0: Было?
1: Да. И, к сожалению, списалось 500 рублей, игра не установилась.
0: И, к сожалению, подарка на день рождения и на этот, и на следующий год не было.
1: Была только синяя пятая точка.
0: Но еще вот я помню, скачивала рингтон и ходила в какой-то отдел, причем это не у оператора было, а вот прям какой-то отдел, даже не помню, как он у нас назывался.
1: Отдел рингтонов,
0: видимо, да. Там был вот руководитель отдела рингтонов. Ты выбирал песенку, которую тебе нужно было. Ё-моё,
1: мама звонит. Вот это, да?
0: Точно. Вот, и скачивал за определенные денежки. И ты знаешь, вот ты вспоминаешь сейчас это время, как будто бы этого никогда не было. То есть в нашей реальности, ну, мы уже не можем такое себе представить. Поэтому иногда, мне кажется, очень даже полезно поностальгировать.
1: Это из Аськи.
0: Было. А еще, ребят, когда вы давненько не заезжаете во вкусную точку, мне кажется, определенная доля ностальгии вас тоже может настигнуть.
1: Ну, кстати, вот в нулевые же, когда Макдональдс еще в те времена появился, да, замечательный, это же тоже культ был замечательный. Вкуснейший.
0: Но
1: так хотелось, чтобы он открылся у нас, и у нас он открылся. Вкусная точка.
0: И теперь у нас вкусная точка действительно доставляет нам удовольствие, поэтому если вы сегодня не успели позавтракать, ловите информацию на правах рекламы, нашу личную рекомендацию. Во-первых, сейчас во вкусная точка обновленное меню гриль. Сильно рекомендую, потому что, допустим, там можно попробовать новый бургер, чикенбургер перец гриль. Это большое сочное филе куриной грудки в золотистом хрустящей панировки. Сверху кладут ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, как раз вот приготовленные прямо на гриле. И все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. А если берете наггетсы и картошку, то обязательно попробуйте новый соус чили-лайм-пикадор. Ну еще, вы понимаете, на улице уже душно, жарко. Можно взять какой-нибудь лимонад. Надеюсь, нет. Лимонад, либо же какое-то мороженое. Заходите, во-первых, в приложение. Вы там можете и меню посмотреть, заказ оформить, ну и, конечно, заезжайте на автораздачу, а не везде рядом.
1: Плюс легендарный Big Hit, или плюс «Моя дама бьет туз». Ну что же, оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»
2: Красноярск FM.

0: плана.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Nightcar24.ru.
9: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «ВТБ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов и 14 минут в Красноярске.
1: Да, это Юлия Майнгард.
0: Это Сима Бельмасов. Я хотела уже перескочить на час вперед, но нет.
1: Но не будем торопиться. Успела остановиться.
0: Итак, давайте обсудим, куда можно сегодня сходить.
1: Давай, Каса, потому что у меня сегодня день освободился.
0: Великолепно.
1: Я сейчас готов ходить.
0: Я сейчас тебе его забью целиком и полностью. Ну, во-первых, давайте начнем с тех, у кого есть дети. Возможно, вы не слышали, но на набережной, конкретно на Дубровинского, открыли бесплатный детский парк.
1: У меня есть дети, но это, ну, я сам внутри, внутренний ребенок.
0: На самом деле, там вообще потрясающе. В общем, Грекленд открыл именно такую бесплатную площадку на Дубровинского. Грек в гостях у Енисея. Вот так вот называется игротека. И это такой благотворительный проект. Мне кажется...
1: Это здорово.
0: Вот прям огромная благодарность руководителям, организаторам всего вот этого пространства, что делают и платные, и бесплатные. Платные зоны, ребят, вам прям большой респект.
1: Юля, это получается грек в гостях у Енисея. Это ехал грек через реку.
0: Это про того самого...
1: Грек в реке рак.
0: Да, вопрос, где раки? Почему рак не продают здесь, да? Короче, в игротеке там и песочница, и какой-то сухой бассейн, обучающие парты. Я зашла просто посмотреть, что это. Классно, все новое, современное. Берите своих детей и обязательно, обязательно
1: либо
0: приходите.
1: Либо заводите детей и приходите.
0: Да что ж ты их все время хочешь куда-то сплавить, скажи мне. А можно, конечно же, еще сходить в кино. «Касса невест». История о том, как такой обаятельный аферист переносится из будущего в Москву 1913 года, чтобы завладеть каким-то ценным артефактом.
1: Ах, какое, а?
0: И представляешь, там играет, между прочим, бывшая актриса нашей Пушки, Анна Богомолова.
1: Да. Аннушка.
0: Я лично с Аней была знакома, мы даже вместе в лагерь ездили.
1: Я лично с ней никогда не был знаком, но действительно я бы посмотрел.
0: Потрясающая. Да, я бы тоже посмотрела. 16+ возрастное ограничение. Вот сегодня в Синема-парк галереи Енисей можно глянуть этот фильм. Ну и вот...
1: «Следствие ведут овечки».
0: Что?
1: Это же вообще супер сейчас фильм, который буквально рассказывается из каждого утюга. Ты что? Там Хью Джекман в начале вот этого всего фильма, да, там выступает буквально там в первые 20 минут. А дальше замечательнейшие овечки, которые были нарисованы, кстати, и но сделаны так, что очень интересно.
0: А им лица приклеили, как вот мы вчера обсуждали, нет?
1: Нет,
0: им пока еще не сделали, да,
1: ничего не приклеили. Да, представляешь, лицо там с Петровой Александра, да? Он же во многих фильмах участвует.
0: Обидится.
1: Ну ладно, не обижайся, Саш. Но такая история, то, что действительно необычно, то, что животные выступают в главных ролях, и еще и в детективе, потому что детектив по типу «Достать ножи».
0: Ну все, все идем смотреть. Ну и как раз можно заглянуть потом на Jazz Jam Station. Где, вы спросите? Ну, конечно же, в Kitchen Lab места осталось крайне мало. Поэтому мы можем сделать вывод, что красноярцы любят слушать джаз, наслаждаться хорошей музыкой.
1: Дадим джазу.
0: Ну, а еще мы вам дадим информацию на правах рекламы. В том случае, если вы тот самый человек, который присматривает машину из Китая.
1: Вот как я.
0: Ну, и вот вы думаете, что из Китая везут только китайские машины?
1: Нет.
0: Совершенно ошибаетесь. Компания «Империя Авто» привезет европейский, корейский, японский автомобили, не только. Есть выбор в наличии на собственной стоянке в Китае и под заказ. Машины проверяют, сопровождают фото, видео отчетами. Ну и работа только по договору и через кассу.
1: «Империя Авто» 8-903-922-77-77. Абытаевская 2. Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 9.28 в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Но все-таки давайте более детально проедемся по дорогам. Что касается правого берега, то особо нигде здесь не встрянем. На левом берегу Коркинский мост из-за дорожных работ немножечко страдает. Есть проблемы на караульной, продвижение в сторону кольца Шахтеров. Самое основное затруднение по-прежнему это выезд из Солонцов. Лесопарковая немножко от кольца в направлении Свободного проспекта притормаживает, а больше никаких заторов по городу я не вижу. Двигайтесь безопасно.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9 часов и 37 минут. За окном уже потрясающий плюс 21 градус.
2: Жара.
1: А школьникам планируют выдавать жилищные сертификаты за ЕГЭ.
2: Так,
1: не
2: подожди.
1: Всем. Подожди, пока
2: жилищные
1: только...
2: сертификаты. Звучит, как будто бы, ну, несколько месяцев можно не платить и не жить в общаге.
1: Ну, звучит, как будто бы даже можно было бы прикупить свое личное жилье.
2: Вау.
1: А есть много но. Во-первых, это только власти Мурманской области решили так покреативить. И они говорят, а давайте-ка мы 100-бальникам будем вручать жилищные сертификаты на сумму 500 тысяч рублей.
2: Вау.
1: Представляешь? То есть, если хотя бы по одной из дисциплин получили максимальную оценку, то можно претендовать. Сразу вопрос, а если по 4 предметам сразу 100 баллов,
2: то
1: вот у тебя
2: 2
1: уже 2 миллиона?
2: Миллиона,
1: что ли?
2: Конечно.
1: Да нет, конечно. Вот она несправедливость. А пока что это только раздумья, пока вот начинают как бы обрабатывать этот вопрос, но говорят, все это для чего сделано? Для того, чтобы школьники не уезжали из Мурманской области, для того, чтобы они оставались на родине, собственно, ее развивали. И вот еще есть такой один пункт, как кому можно будет получить этот жилищный сертификат. То есть, если ты получил 100 баллов и при этом выбрал в качестве высшего учебного заведения Мурманский арктический университет.
2: Вот.
1: Вот тогда, да, пожалуйста, оставишься тебе 500 тысяч рублей, ну и хотя бы первоначальный взнос у тебя уже будет.
2: Ну, шансы, конечно, уменьшаются, но никогда не равны нулю.
1: Ну да, то есть хотя бы один человечек какой-то сможет это получить наверняка.
2: Может быть, да, кто-то из знакомых ректора.
1: А ведь...
2: Это шутка.
1: В Мурманск едут для того, чтобы там увидеть вот северное сияние, да, для того, чтобы побывать, как говорят, на краю земли.
2: А те, с Ильей Мурманском познакомиться.
1: Ну, кто яйца дракона хочет увидеть? Ты знаешь, что это такое? Это пляж там есть такой. Я не знаю, увидите вы яйца или нет, но пляж точно увидите.
2: Подожди, возможно, увидите, но не драконьи.
1: Я думаю, что не надо оно вам в жизни.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
9: Больше близко, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вау, 9.48. Итак, Юля... Да что ж там, Юля, мужики, все, кто нас слушает, заметили какую-то необычность, нет, за последнее время? Ну так вот, вам я и расскажу. У всех мужчин по всему свету и миру начал увеличиваться половой орган.
1: Что такое? Что произошло?
0: Что случилось?
1: Они стали есть капусту? Она, если что, не помогает.
0: В общем, это называется летний период, да, такой. И суть заключается в том, что...
1: Вот почему все любят лето и ждут его.
0: Да, в том, что в теплое время года вот этот самый орган у мужчин визуально выглядит больше. Да, когда температура воздуха повышается, то организм пытается высвободить лишнее тепло и расширяет кровеносные сосуды, вот.
1: Тогда есть предложение даже на лето не отключать отопление. Почаще ходить в баню погорячее.
0: Это вот это хвостуны, да, будут?
1: Мужики, кстати, вот собираетесь теперь большей компанией,
0: да.
1: Ну, чтобы было перед
0: помериться.
2: Красноярск

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае готовят общественных наблюдателей на выборах. Они будут работать на избирательных участках в дни голосования с 18 по 20 сентября. Напомню, жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания, а в некоторых округах еще и представителей окружных советов. В это время общественные наблюдатели будут следить за соблюдением законности и выявлять нарушения. Об этом сообщает Енисей. Красноярские очистные сооружения приняли прошлой ночью воды на четверть больше обычного из-за грозового ливня. Поскольку на многих улицах Красноярска колодцы городской канализации снова заменили собой ливневку, накануне на очистные сооружения Краском пришло сточной воды на 80 тысяч кубометров или 25% больше, чем среднесуточное количество хозяйственно-бытовых стоков. И если в выходные во время такого же ливня основной удар стихии пришелся на левобережные очистные, то вчера последствия обильных осадков ликвидируют на правобережных. Как отметил генеральный директор компании «Краском» Олег Гончаров, благодаря слаженным действиям дежурного персонала объекты городской системы водоотведения приняли залповые стоки в штатном режиме. Напомню, информацию о провалах и открытых колодцах диспетчеры «Краском» принимают круглосуточно по телефону 211-39-63. Карту расположения камер фиксации нарушений правил дорожного движения обновили в Красноярском крае. Она размещена на сайте Крудор. Обновление касается не только передвижных комплексов, но и 11 стационарных камер, передислоцированных на новые рубежи из-за ликвидации аварийно-опасных участков, пояснили в Краевом управлении дорог. Сейчас в регионе насчитывается 71 передвижной и 252 стационарных рубежа контроля, а также один мобильный комплекс «Паркон». Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В аптеках Красноярского края при

0: алюминиевую скульптуру «Вестник солнца». Это идея студентки Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского. Ее проект победил в первом в России конкурсе алюминиевых скульптур. В нем автор постаралась объединить природные мотивы, суровый сибирский климат и ценности местных жителей. Об этом сообщает «Енисей». И о валюте: доллар 78.27, евро 89.27. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Солнышко мое, вставай!
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232 55 55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: И теперь о погоде. В городе сейчас уже пасмурно, плюс 26. Днем ожидается небольшой дождь, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 10.01.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламат сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 10.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
0: Завтрак чемпионов. Юль, есть ли такие люди в твоем окружении, которые не могут проснуться от будильника?
2: Ну, конечно, есть.
0: Вот они просыпают все время, на работу там могут опоздать.
2: Причем ты думаешь, как можно не услышать на полной громкости?
0: Да. Вот.
2: У человека все хорошо, все спокойно, значит.
0: Значит, все спокойно, но я знаю, как его спокойствие нарушить, потому что выпустили разработчики специальное приложение, называется Push Clock, и теперь вы никогда не пропустите работу. Между прочим, приложение заставляет человека делать на камеру приседания или отжимания, чтобы отключить звуковой сигнал. Пользователь также могут выбрать саму мелодию и задать расписание будильников, и даже отслеживать свою дисциплину самым ударным режимом. То есть просыпаешься ты, да, вот такой вот плачешь, встаешь, нажимаешь там стоп, старт, неважно, но он не отключится, пока ты вот не начнешь выполнять, и он каждое твое отжимание или приседание считает.
2: А если зависнет камера?
0: Ну, то, значит, тебе не повезло. Меняй работу.
2: Да это же просто убийственно для организма, когда ты с утра встаешь, еще не проснувшись. Нет, не круто. Ты не проснувшись, ты начинаешь делать какие-то спортивные упражнения. Это просто адски.
0: Для ЦНС это больше убийственно, то, что ты там нервную систему напрягаешь. А так, для того, чтобы проснуться, это хороший способ.
2: А где вот эта вся магия утра, я не поняла?
0: Вот это встать, пойти кофеек заварить.
2: Причем, согласно книжке «Магия утром», ты встаешь примерно в 4-5 утра, ага. И первые полчаса, конечно, уделяешь чтению, да? Ну, что же еще можно делать в 4 утра? Но потом медитации. Ну,
0: листать вот. Ролики короткие, шорт, да?
2: Ну, нет, так в книжке написано. Так. Это может быть книжка нового поколения, про-версия. Нет, а ты знаешь, сначала ты такой расслабляешься, настраиваешься на этот день, а потом просыпаются твои домашние и дети, и ты жестко напрягаешься.
0: Но ничего так не бодрит, как осознание того, что ты куда-то уже опоздал.
2: А еще ничего так не бодрит, как какой-нибудь, допустим, кофеечек. Вот. Допустим, Bumble кофе. Если вы еще не пробовали, то для вас информация на правах рекламы. Есть возможность сейчас вот в такой жутчайший ливень заехать во вкусные точки на автораздачу. То есть вам не нужно будет выходить из машины. Вы просто заезжаете по пути, ну, допустим, вот на авиаторов. И берете какой-нибудь кофе, Bumble кофе.
0: А горячий пирожок.
2: Да, крем-чи с лесные ягоды. Вау. Вот тот самый внутри. А еще можно взять комбо Юрия Стоянова за 459 рублей.
0: Я бы Алексей Иванченко выбрал.
2: Ну вот смотри, у Юрия Стоянова внутри что? Там картошка, причем такая не просто картошка, а золотистый картофель фри. И он залит просто щедрым образом, нежным плавленым сыром чеддер, посыпан хрустящим ароматным беконом.
0: Звучит вкусно. А у Алексея Иванченко мощный тройной фреш, между прочим, который используется, ну, жарко используется, без добавления масла, только соль, перец, пожалуйста, и вот котлетки готовы уже.
2: Ну вот, ППшникам вообще идеально. Автораздача работает, между прочим, круглосуточно, то есть если вы даже в 2 часа ночи захотите есть, вы знаете, куда ехать. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы и получайте подробности в приложении «Вкусно» и «Точка 6+.»
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар24.ру.
8: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляет ПАО ВТБ.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Ну что у вас там, не затопило? Нормально все у вас?
1: Ребята, там такой жесткий ливень на улице. Ой, хочется спросить, когда это все закончится? Ну, вот вы знаете...
3: Когда я куплю зонтик, это по логике вещей.
1: У тебя тоже зонтика нет?
3: У меня его нет.
1: И у меня его нет.
3: Вот пока его нет, будет дождь идти.
1: Так, то есть вина на нас?
3: Вина на нас. Ребят, вините нас.
1: Ребят, кстати, сегодня из-за дождя у нас профилактика, поэтому с 11 часов примерно до 18.00, вероятнее всего, вы в своих приемниках услышите шипение. Это значит, что наши дорогие друзья КРТПЦ чинят станцию.
3: Они делают... КРТПЦ.
1: Да, это скороговорка. Чинят станцию, делают так, чтобы вы слышали нас хорошо, четко и без помех. Вы можете всегда зайти на наш сайт красноярскфм.ру, либо в группу ВК Радио Красноярск ФМ и послушать нас в онлайне. Там мы вещаем абсолютно четко.
3: Мы там, кстати, часто очень разыгрываем всякие для вас приятности, ну, полезности.
1: И также у нас есть, конечно же, веб-камера. Вы можете посмотреть атмосферу в нашей студии. Ну, а в России набирает популярность нытинг. Именно так называется это явление.
3: Подожди, серьезно?
1: Да.
3: Ну, можно наконец-то кому-то поныть в жилетку.
1: Можно было это всегда сделать. А теперь официально и находятся те люди, которые тебе не скажут: да не плачь. Вот это, кстати, обожаю вообще. Если вы так пытаетесь успокаивать своих партнеров, потом, ну, как бы не думайте, а почему же они уходят от вас? В общем, исполнители... готовы выслушать ваши жалобы на партнеров, соседей, коллег, на погоду, допустим, что сегодня очень актуально.
3: Сами на себя тоже.
1: Возможно,
3: поныть, и так. Поныть, почему он так дорого стоит.
1: При этом специалист по нытингу, он даже не будет тебя перебивать, он не будет делиться непрошенными советами. И мне кажется, вот такая вот идея для стартапа, она хороша. Ну вот в моменте.
3: Я думаю, что вообще, знаешь, вот это вот подойти, поплакаться в жилетку, это здоровская история. И, ну, если человек умеет тебя выслушать, опять же, да, там, не начинает переводить тему, не начинает там говорить, да, это все фигня, да, то есть обесценивание. Нет, иногда стоит просто вот погрузиться, переместить себя на место вот человека, и, возможно, вы действительно станете профессиональным персонажем по нытингу.
1: Ты думаешь, это прям, ну, заманчивый карьерный рост?
3: Я думаю, что да. А там потом старший нытинг.
1: Слушай, а вот когда ты, допустим, к своему мужу подходишь, и там, ну, как... Что-то какие-то сплетни там у тебя появились.
3: Я к своему,
1: да,
3: не подхожу, слава
1: хорошо,
3: богу.
1: Хорошо, окей, я подхожу. А он тебе говорит вот эту вот фразу там: ну, пусть решают сами. Ну, хочется ответить, я смотрю, ты не бы, не мы.
3: Но ты что, не бы, не мы?
4: Завтрак чемпионов.
1: Я для себя эту фразу говорю. Если он что-то начинает, я уже...

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купили себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске. Несмотря на ливень, который уже практически заканчивается, все равно на дорогах стало чуть-чуть плотнее. Четверка уже от Яндекса. Что касается правобережья, то здесь особых проблем никаких нет. А вот на левом у нас стоит мост Три Семерки из-за дорожных работ. В Солонцах, я так понимаю, что ситуация чуть подразгрузилась. Высотная в направлении центра притормаживает и съезд Николаевского моста на Гаденко. Есть небольшая проблема у нас при повороте с Гусарова на Высотной и вторая Брянская на спуске к Кольцу. А вот вы знаете, все-таки обновила карту и поняла, что в Солонцах ситуация действительно чуть-чуть подразгрузилась, но пока что остается самой затрудненной на карте. Четверка от Яндекса. Я желаю вам удачного пути.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:32 в Красноярске. Всем доброе утро. А вот мы разговаривали о том, что совсем скоро выйдет GTA 6 часть, да, на которую потратили больше, чем на Бурдж-Халиф. Ну, это так, на минуточку, да, просто к сведению. Так вот, один завод в Канаде закроется прямо-таки на 2 дня из-за выхода GTA, потому что сотрудникам дадут официальные выходные по этому поводу. Не сами догадались до этого руководители, а изначально они получили слишком много заявок на отгулы в дни выхода игры, ну и они все поняли.
2: Все, срастили.
1: А они говорят, ладно, давайте мы тоже тогда.
2: Но нам, кстати, тоже сейчас на радио говорят, ну, то есть, ребят, пишите на отпуск.
1: Да, мне из-за выхода GTA.
2: Я вот думаю, на какое число же, да, написать.
1: Ты же как раз на сентябрь планировал.
2: Предзаказы, да, вот
1: эти вот. И там у тебя все сойдется. Сева, я думаю, ты точно застрянешь. Слушай, вообще, что можно ожидать от игры, которая стоит какое-то космическое количество денег?
2: Я думаю, что, знаешь, что может быть самое печальное? То, что...
1: Она не оправдает ожиданий?
2: Да, да, действительно, может не оправдать ожиданий, хотя Rockstar всегда делают сверх нормы, да, своей, и игры действительно держатся еще очень долго, но с прошлой версии прошло уже больше 10 лет, поэтому кто знает, что же может произойти.
1: Ты знаешь, что я человека вообще не игривый, не игровой, да, так сказать. То есть, ну, в моем случае вообще...
2: Хотя PlayStation сыну купили.
1: Ну вот, так я и хотела сказать, что до PlayStation я вообще не попадала в этот мир, а теперь, окей, я пока еще играю в игру Остроботы 6+, вот, между прочим, я начинаю с малого.
2: Остроботы!
1: Но у меня уже получается, я теперь немножечко понимаю вот этих игроманов, которые приходят и сразу же погружаются в игру, потому что графика потрясающая, когда сюжет есть, тогда он тебя немножко затягивает. Я вот боюсь, как бы, не заработать себе зависимость.
2: Но лучше, чем любая игра, это вот выйти на улицу после дождя, посмотреть на радугу и запустить с другом воздушного змея.
1: Ты ж наш романтичный.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: 10:43 в Красноярске. Доброе всем утро. Будьте аккуратны.
4: Будьте бдительны.
3: Во-первых,
4: любите.
3: Хорошо, давай еще лозунгами гуляйся.
4: Живите лучшую жизнь. Прямо сейчас.
3: Просто человек, который сегодня запланировал очень много и искупаться, и на дачу съездить, и кайфануть просто от этого лета.
4: Может, даже ягодок собрать.
3: Ты будь аккуратнее. Главное, не возле трассы, потому что, понимаешь, да, почему нельзя?
4: Потому что те, кто хотел собрать ягодку, могут вернуть рулем чуть-чуть.
3: Да. Россиян, короче, замучила тревога. Они настолько тревожатся, что спрос на книги против вот этого явления вырос на 85% за год.
4: Надо тревожиться, вся жизнь впереди,
3: да?
4: Вся жизнь впереди. А дальше все будет только...
3: А
4: тяжелее.
3: Дальше вообще непонятно, что будет. Короче, отсюда и популярность, видимо, таких книг. Короче, времена, мы понимаем, сейчас очень неспокойные, но отсюда и люди как бы думают вообще, где брать какую-то стабильность, и вот они начинают зачитываться. Честно признаться, я немножко скептически отношусь ко всяким вот этим книгам по психологии. Я за фундаментальную психологию, но есть какие-то новые психологи, которые говорят, исключительно моя авторская техника. И вот когда слово «авторская», там мелькает, я думаю, что ты там такого прям разработал, о чем не говорит нам там ни статистика, ничего, и вот это исключительно на твоих убеждениях основывается. Поэтому, мне кажется, такие книги иногда могут наоборот загнать в еще большую тревожность.
4: Давай я расскажу вообще, что помогает от тревоги ежесекундно, да, во-первых,
3: Сем,
4: техника.
3: Я обожаю твои советы,
4: 4-7-8, вдох через... Это моя не авторская техника, если
3: уже
4: что.
3: Уже хорошо.
4: Вдох через нос на счет 4, задержка дыхания на 7 секунд, медленный выход через рот в течение выдох, вдох, выдох.
3: Примерно так говорит, мне мой массажист-мануальчик, когда ты лежишь, просто тебя корчит от боли, а он говорит, Юля, медленно просто выдыхать эту боль. Все.
4: В общем, 8 секунд ты выдыхаешь, понимаешь, да? Дальше, следующее. Еще есть разные техники. Регулярная физическая активность. Просто вам пройтись, прогуляться, поотжиматься. Соблюдать режим сна. Следить за питанием. Ведите дневник. Это, кстати, вот реально помогает штука.
3: Согласна. Я начала вести с начала лета. Это правда работает.
4: Сейчас скажу для нишевых людей. Развивайте осознанность.
3: На этом моменте мне уже захотелось тебя выключить, но вот что скажу. Действительно, короче, твои мысли и всякие твои там напряжения, они откладываются на... сказываются на твоей физике. У тебя там сразу, допустим, шейно-воротниковая зона начинает зажиматься, и кажется, что ты весь такой каменный качок, но по факту ты просто, забитый тревожный.
4: Я думаю, что вообще нужно мыслить изначально с фразой «зато». Если что-то не получается, ты такой «зато». Тут проколол шину. Зато...
3: Да. Зато что... давай придумай какое-нибудь позитивное оправдание этому.
4: На то, что проколол шину?
3: Да.
4: Зато проверю запаску.
3: Ладно.
4: Хорошо. Давай еще любую.
3: Вот был ливень. Ты такой выехал на велосипеде на своем до дома, весь промок, зато...
4: Зато освежился и не буду включать кондиционер.
3: Девочки, забирайте. Идеальный же.
5: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Здравствуйте. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена, и призвал Центробанк снижать ключевую ставку. По его словам, текущий уровень реальных ставок около 10% чрезмерно высок, и экономика при них долго существовать не может. Греф отметил, что значительный рост цен сейчас обусловлен разовыми факторами, включая проблемы с энергетикой, и бороться с ними монетарными методами нерационально. Свое мнение он аргументировал падением инвестиций более чем на 14%. Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин не видел признаков переохлаждения, однако регулятор учитывает топливный кризис в обновленном прогнозе перед заседанием 24 июля, напоминает ТВК. Россия ведет контакты с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов, но не раскрывает, о каких государствах идет речь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в случае достижения договоренностей по приемлемым ценам, импорт станет еще одним шагом к стабилизации топливного рынка. Об этом пишет Бурс. Краевой стройнадзор подал в суд на владельца легендарного недостройка «АТЭК» на Стрелке. Ведомство требует законсервировать 25-этажную башню, которую начали возводить еще в 1983 году, но бросили в конце 80-х. Последнее разрешение на строительство датируется 1997 годом, но работы так и не возобновились, а объект простаивает уже больше полугода, что противоречит градостроительному кодексу. Следующее заседание суда по иску компании «Хаста» бизнесмена Владимира Горячева назначено на 19 августа, сообщает НГС-24. В России введут сбор с проката зарубежного кино. Средства направят на поддержку отечественной киноиндустрии, заявил режиссер Никита Михалков. Также появится входной билет. Плата за рассмотрение иностранных фильмов для допуска на экраны, что уже работает во Франции и Китае. Введение сборов, по словам Михалкова, не означает, что зарубежное кино исчезнет из проката. Об этом пишет Борус. У центрального входа в нацпарк «Красноярские столбы» построят новый визит-центр за 81 миллион рублей. Закупку объявил Краевой туристский информационный центр. Одноэтажное здание с антресолью и эксплуатируемой крышей, куда смогут подниматься посетители, появится у въезда. По словам консультанта ТИЦ Эдуарда Власова, проходимость там высокая – до 1800 человек в час, и новое пространство должно быть вместительным. Помимо самого центра, подрядчик обустроит дорожки, навигацию, фотозоны и высадит растения. Сдать объект планируют к 31

0: 232 55 55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
1: Мы пережили этот ливень, и наконец-то в городе солнечно. Сейчас температура плюс 21 градус. Сегодня днем переменно облачно до плюс 30.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 11.03 в Красноярске. Всем большой привет. Это «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Юля, ну, я, как уже и говорил, хочу сегодня съездить в бассейн.
1: Так что тебе мешает?
3: Ну, ничего, по сути. А вот Дональду Трампу мешает съездить в его бассейн.
1: Ты опять про его бассейн? Ну, давай, какие там подробности?
3: Уже пятая часть. Действительно, помимо того, что он потратил 50 миллионов долларов уже, и изначально, если кто не в курсе, бассейн перед Белым домом объявлялся, ну, так сказать, немножко грязным. Да,
1: совсем
3: Трамп сказал,
1: чуть-чуть.
3: Говорит, ну, он грязноват, почищу его за два дня. И вот уже борется с ним, получается, около месяца.
1: Я правильно понимаю, что про системы фильтрации там не слышали?
3: Там слышали и их испортили.
1: Ну, а про новые системы фильтрации не слышали?
3: Ну, видимо, нет, да. И так происходит то, что американцы сделали специальный сайт и по дням отслеживают цвет бассейна. В общем, изначально должен был цвет быть прям такой синий, красивый, да, а он становится зеленый. И причем с дрона видно то, что он зеленее, чем трава вокруг. Понимаешь,
1: я представляю,
3: да?
1: Что сейчас Трамп сидит, что ж делать, что ж делать.
3: Но он вообще перестал говорить на эту тему, представляешь, вообще не отвечает на вопросы журналистов, просто игнорирует.
1: Он просто жестко вкидывает деньги в это, и все. Да. Он говорит, меньше слов, больше денег.
3: Да, ну и там, помнишь, да, было, получается, 6 полицейских, 4 гвардейца на лошадях. В общем, там общая...
1: которые следили за бассейном.
3: Общая охрана была там около 30, что ли, человек, ну, больше даже. Да, и еще добавили двоих.
1: Которые, возможно, спасут ситуацию, но нет, они просто вклинятся в эту компашку, им платят, они отдыхают,
3: да.
1: Более чем хорошо. Я уверена, что они специально загрязняют этот бассейн, чтобы эта история продолжалась.
3: Ну, бассейн вообще, в принципе, уже побеждает и Трампа, и бюджет их страны, и охрану вообще всех.
1: Ну, и знаете, а вот мы победим утренний голод. Вот,
3: да.
1: Вот давай вот так вот. Мне кажется, если уж побеждать, то, наверное, вот это. Если вы сейчас... испытывать это неприятное чувство голода, если вы ощущаете себя таким нервозным человеком, то пора исправить ситуацию. Для вас информация на правах рекламы. Возможно, где-нибудь вы сейчас на авиаторов, ПЖ или, возможно, на Красрабе. Понимаете, что позавтракать не успели? Заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». Во-первых, они работают круглосуточно. Во-вторых, вы можете взять вот что-нибудь либо из классического меню, включая завтраки. Там есть и омлеты, и там и сырники, есть и бургеры. Конечно же, освежающие напитки. А можете взять вот прям нашу рекомендацию. Это горячий пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». К нему бодрящий кофе «Эспрессо-тоник гранат» или «Бамбл кофе». Ну и, кстати, при заказе большого или среднего кофе вам дают стикер за 1 рубль.
3: Мой личный топ – это «Айс Делюкс» с кусочками ананаса и семечками питахая.
1: Вот,
3: или
1: это самое мороженое вкусное.
3: Вкуснейшее. Или кисло-сладкое маракуйя с настоящими косточками. В общем, бонусы, подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Это 6+.
1: Ребят, если вы сейчас слушаете нас через онлайн, потом сядете в автомобиль и услышите там шипение, вероятнее всего у нас профилактика примерно до 18 часов. Мы делаем так, чтобы вы нас слышали максимально чисто и без помех. Всегда мы остаемся с вами на связи в онлайне на сайте красноярскфм.ру либо в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ».
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Я тут увидела прекрасную информацию для нумизматов. Центробанк выпустит монеты, посвященные спортивным клубам России.
3: Да.
1: В общем, Спартак, Динамо, Локомотив, ЦСКА. Да. Как знал прям. Короче, действительно, вот уже сегодня, 1 июля, их введут в обращение. Это будут такие памятные монеты серии «Российский спорт».
3: Где и, найти?
1: Подожди, номиналом, во-первых, 25 рублей.
3: Прекрасно.
1: А вот где найти, пока непонятно. Слушай, тут вообще ни слова об этом не говорят.
3: Я помню, вот когда у меня мама работала в Центробанке, еще, она вот как раз-таки получала зарплату вот этими монетами. И потом раздавала всем.
1: Угу.
3: Говорю,
1: зарплату?
3: Вот, пожалуйста, на память.
1: А, да вот, пожалуйста, вот вам на память вся моя зарплата, пожалуйста. Обожаю щедрых людей,
3: да,
1: если честно.
3: Да.
1: А тебе доставалось?
3: Мне доставалось, но только за то, что я не выучил уроки. Доставалось по пятой точке.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 11.24 в Красноярске. От Яндекса 4 балла. Итак, мы проверяем дорожную обстановку. На левом берегу, правой даже не будем касаться, потому что там все хорошо загрузилось. Гайдашовка. Кстати, по обеим сторонам мы с вами пострадаем немножко. По-прежнему, уже не так сильно, но все-таки тормозит выезд из Солонцов. Поэтому, ну, просто-напросто понять и простить. Улица Высотная в направлении центра из-за ДТП загружена целиком и полностью. И, кстати, в обратную сторону, вплоть до Тотмина, такая же ситуация. Лесопарковая от кольца до поворота на Свободный проспект. Проблема серьезная. И также Калинина. Выезжая с Тотмина и поворачивая, вот то в районе лимана ПРО мы с вами будем стоять. Дорожные работы ведутся на многих участках, поэтому, ну, просто-напросто имейте в виду и по возможности их объезжайте.
2: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Или жарко, как в Египте, правда?
1: Нет, не особо. Ну, то есть я любитель жары, я хочу прям вот, чтобы палево было.
3: Отлично. Ну, самое главное, не любить мумий.
1: Чего?
3: Мумий.
1: Угу.
3: Мумиё.
1: Да, кстати, было в детстве такое, да, неприятное.
3: В общем, мумия, которая была откопана в Египте археологами, содержала у себя в руке, где-то под правым бедром, замечательнейший кинжал, сделанный будто бы из железа. Но смутила всех археологов такая история, потому что железо тогда еще не производили. Да. И возраст мумии был 3300 лет. А железо начали производить только, ну, еще
1: позже.
3: Чуточку позже, минимум там на 200 лет. И обычно пользовались разными кинжалами из бронзы, а тут, ну, прям железо. В общем, кинжал лежал, и лежал до тех пор, пока вот не так давно его решили не обследовать новыми какими-то технологиями.
1: Так, и что выяснили?
3: И выяснили то, что действительно флуоресцентный анализ показал огромное содержание кобальта и никеля. Это значило только одно метеоритное железо, представляешь? То есть, скорее всего, на Египет обрушился метеорит.
1: Угу.
3: Египтяне увидели это. Так как уже метеорит был обработан термически, не умели обрабатывать, да, термически?
1: Да.
3: Но, так как он летел, преодолевал озоновый слой, он обработался сам. Ему просто придали форму кинжала и, пожалуйста, подарили одному из Тутанхамонов.
1: Классно. Представляешь, сколько из этого метеорита понаделали кинжалов?
3: Самый
1: один
3: редкий.
1: Один вам, другие на продажу.
3: Ну, круто же, да, получилось?
1: Ну,
3: редкий.
1: Да. Да вообще, на самом деле, меня вот эта вот тема Древнего Египта, она очень интересует. Я прям много читаю, смотрю на эту тему. И при этом я ни разу не была в Египте. Кстати, очень хочу туда. И хочу именно Андрей, я очень хочу туда. Я хочу зайти прямо в пирамиду. То есть, говорят же, есть пирамида, куда прямо можно спуститься.
3: Можно.
1: Тем, у кого нет клаустрофобии. У меня ее пока не наблюдалось. Возможно, там мы с ней познакомимся. Но если я буду там, однозначно зайду, потому что вот, ну, у меня эта тема мистическая прям сильно-сильно манит.
3: Главное на саму пирамиду не забираться, потому что там сейчас огромные штрафы.
1: А я могу.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Итак, Юль, ты знаешь, что сейчас идет чемпионат мира по футболу, и Месси уже прямо сейчас побил рекорд, а именно забил в 7 матчах подряд. Это рекорд.
2: Мне кажется, фамилия мировой. Говорит просто сама за себя. Он да. жестко месит вообще
0: месит.
2: Все, всех вокруг.
0: Мясо, да. Но произошел, конечно, такой инцидент забавный. Ты знаешь то, что ему установили статую при жизни.
2: Да.
0: Большую, гигантскую статую.
2: Она, кстати, такая безобразная.
0: Вот. И действительно сейчас вызывает резонанс абсолютно у всех болельщиков не только Аргентины, но и по всему миру болельщиков Месси. Радует она только болельщиков Криштиану Роналду. Потому что...
2: и самого Криштиану.
0: Да, да. В общем, Лионель там на этой статуе сидит в позе корточка,
2: да.
0: И перед ним находится Кубок мира.
2: Сева, это называется на картах.
0: На картах, хорошо. Пятки не отрывая. Перед ним находится Кубок мира. Но как выглядит эта статуя сзади, да, то есть вы можете уже в себе вообразить.
2: Угу.
0: Ну, нет, не представляешь себе? Ну, вот так вот она выглядит. То есть Кубок мира перед ним, а... сзади, получается, сам Месси.
2: Короче, ребят, забейте в интернете, посмотрите.
0: Да.
2: Но картина не из приятных,
0: не из
2: я
0: приятных.
2: Так скажу.
0: Сам Месси ничего не комментирует, но архитектора уже освистывают, как только презентовали эту статую. Да, действительно, там фанаты прям начали сразу же мгновенно ругаться. И архитектор заблокировал все свои соцсети, потому что все присылают ему этот ракурс.
2: Ушел в закат.
0: Да.
2: Нет, с одной стороны, на этом ракурсе все так достаточно масштабно. Если бы было чуточку меньше, то можно было бы предъявлять претензии. А так, некрасиво, но...
0: Но лето все-таки.
2: Все-таки лето, мы понимаем, да, что от духоты происходит. Фух, ребята, надо выйти на улицу, освежиться. Мы, кстати, заканчиваем свой утренний прямой эфир. Вам желаем классно провести эту среду. Выезжайте за город, катайтесь, в общем, проводите лето активно. Сегодня 1 июля. И как будто бы все только начинается. С вами были Юлия Майнгард.
0: С вами был Сева Бельмасов. Я жму вам крепко руку каждому.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
3: Высший пилотаж. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Красноярского края официально признали дефицит топлива в регионе. Об этом на совещании в правительстве заявил министр промышленности Максим Ермаков. По его словам, ситуация сложная, но не критичная. Топливо будет на крупных заправках, хотя лимиты на отпуск АЗС могут вводить самостоятельно. «Роснефть» и «Газпромнефть» в ходе устных переговоров пообещали сохранить наличие бензина. Губернатор Михаил Катюков призвал не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж. Об этом сообщает НГС. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае наконец сократилась. Сейчас зарегистрировано 170 очагов на площади 263 тысячи гектаров. День назад огонь охватывал 275 тысяч. Пожары бушуют в 6 округах. В их тушении задействовано более 2000 человек, пишет Борус Люди. С 11 июля в России обновится порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новая методика Центробанка предполагает увеличение выплат в среднем на 10%. Страховые компании будут рассчитывать стоимость запчастей без скидок, а также не учитывать аналоги, если они дешевле оригинала на 70%. В полном объеме будут компенсироваться расходы на уплотнители, наклейки и другие одноразовые детали. Об этом пишет Борус. Каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета. 28% опрошенных заявили, что спокойно отнесутся к его отсутствию, тогда как 72% признали, что не готовы к отказу от сети. Более половины респондентов готовы прожить без интернета 1-2 дня, а треть опрошенных – до месяца. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярске с 1 июля начинается ремонт нижнего яруса центральной набережной. Работы пройдут на участке от коммунального моста до нацентра «Россия» в 2 этапа. Там заменят покрытие, уложат брусчатку, установят велодорожки, новые архитектурные формы и освещение. Зеленые зоны и детские площадки обещают сохранить. Проход для пешеходов временно ограничат. Завершить все планируют к 15 октября. И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 1 июля, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купили себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
1: Дома сданы.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Знаменитая куча земли у здания Красноярской мэрии наконец начала уменьшаться. На перекрестке Карла Маркса и Винбаума работает спецтехника. Грунт грузят в самосвалы и вывозят. Отвал остался после раскопок для строительства метро и за несколько месяцев стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей центра. Местные жители жаловались на гору земли, а в мае ее даже обсуждали во время прямой линии с губернатором Михаилом Катюковым. Сейчас грунт вывозит техника «БАМ-тоннель-строймост». Остатки в ближайшее время планируют убрать полностью. Об этом сообщает НГС-24. Новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края стал бывший полицейский Виктор Гильдерман. 36-летний чиновник будет курировать материально-техническое обеспечение и закупки, лицензирование, а также экономику отрасли и оплату труда медиков. Гильдерман служил в полиции с 12 по 18 год, после чего перешел в систему здравоохранения. Он окончил Барнаульский юридический институт МВД и прошел переподготовку по госуправлению и закупкам. Об этом пишет НГС-24. В красноярском жилом комплексе «Чижи» собаку ударило током прямо возле детской площадки. По словам хозяйки, оголенные провода лежали на земле, и животное наступило на них. Удар был такой силы, что собаку отбросило в сторону. Жительница ЖК рассказала, что опасный участок огородили только на следующий день. В компании «Арбан», которой принадлежит комплекс, пояснили, провода появились после того, как неизвестный сломал невысокий фонарь на газоне. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщает НГС-24. Автомобилисты создали онлайн-карту наличия бензина в России. Сервис называется «Где бенз?». Он показывает, где сейчас есть бензин на заправках в стране и какие там очереди. Разработчики отмечают, что данные анонимно вносят сами водители. Перед поездкой необходимо проверить информацию. В Японии из-за стремительного старения населения в мужских туалетах начали устанавливать контейнеры для утилизации подгузников. По данным исследователей, более 20% жителей страны старше 60 лет страдают от недержания. Но 70% мужчин не знают, куда деть использованное средство в общественных уборных. Власти решили проблему, установив урны. Однако не все понимают их назначение и используют как обычные мусорки. Активисты предлагают дополнить контейнеры наклейками с правилами пользования. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 78.27, евро 89.27. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в среду, 1 июля, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар24.ру.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
3: ИП «Конник» Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Красноярского края не планируют ограничивать продажу топлива на АЗС. Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков накануне на совещании с участием губернатора Кутюкова рассказал, что на территории нашего региона существует дефицит топлива, но он не такой критичный, как у некоторых других соседних регионов. Ситуация с обеспечением топливом на ежедневном контроле, сообщил Михаил Кутюков. Он подчеркнул, что сейчас в приоритете северный завоз, проведение сезонных сельхозхозяйственных работ, тушение лесных пожаров, бесперебойная работа социальных учреждений, коммунальных служб и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона. По словам губернатора, все заявки муниципалитетов и проблемных вопросов будут отрабатываться в ручном режиме. В настоящее время общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС вводить не планируем. Это право остается за самими продавцами топлива, заявил губернатор Красноярского края, пишет Ньюслаб. Автобус с детьми вылетел в кювет из-за уснувшей за рулем женщины. По данным краевой полиции, автобус с 27 детьми возвращался из лагеря по трассе Саяны. В какой-то момент ему навстречу выехал автомобиль Kia. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель автобуса резко увел его вправо. В итоге автобус съехал в кювет. За рулем легковушки находилась женщина. Она призналась, что уснула во время движения. После аварии за медицинской помощью обратились один ребенок и сопровождающий. Пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях со следующего сезона. Допуск распространяется в том числе на командные дисциплины, однако выступать они смогут только в нейтральном статусе. При этом к турнирам не допустят спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или силовыми структурами России, а также тех, кто публично поддерживал проведение СВО, пишет «Лента дня». В российском интернете набирает популярность услуги нытинга, пишет газета «Ру». Если коучинг предлагает мотивацию, то нытинг создан для поддержки. Исполнитель готов выслушать жалобы на любые темы без советов вроде «возьми себя в руки». Просто человек, который готов разделить недовольство и поддержать разговор в нужном настроении. Это одна из самых честных услуг современного интернета, рассказали в «Авито услуги». И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду 1 июля в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купи себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

много информации на правах рекламы, особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империи Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8 903 922 7.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар24.ру.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Еще один регион накануне ввел ограничения на продажу бензина, пишет «Лента дня». С сегодняшнего дня в Республике Алтай ввели ограничения на объем топлива, отпускаемого на одну машину, сообщил глава региона Андрей Турчак. В Горно-Алтайске, Майминском и Чимальском районах в одни руки будут продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В остальных районах не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Покупку оружия мигрантам хотят ограничить, пишет газета «Ру». Предлагается ввести запрет на приобретение огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия для иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации менее 20 лет назад. Запретить продавать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие лицам, имеющим гражданство Российской Федерации менее 10 лет. При этом исключить из этого правила хотят жителей новых регионов и участников боевых действий на Украине. Проект соответствующего закона внесет в Госдуму Сергей Миронов. Улицу Симафорную снова полностью открыли для движения. В Краскоме сообщили, что досрочно заменили аварийный участок канализационного коллектора и сегодня утром запустили движение под Мичуринским мостом. За время работы специалисты обновили 210 метров сетей. Вместо старых железобетонных смонтировали 35 стеклопластиковых труб с муфтами. При этом постоянного асфальта пока нет. Его уложат позже, когда основание дороги достаточно уплотнится. Напомним, участок был перекрыт с 22 июня. До этого симафорная почти два месяца оставалась закрытой из-за аварии на коллекторе, которая произошла в начале апреля. На протяжении всего ремонта канализационного коллектора более 2000 жителей домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме. Возле центрального входа в нацпарк «Красноярские столбы» появится современный визит-центр. На его строительство готовы потратить 81 миллион рублей. По проекту рядом обустроят пешеходные дорожки, зоны отдыха, фотолокации, установят лавочки, навигацию и бесплатные туалеты. Само здание будет с эксплуатируемой крышей. Посетители смогут подниматься наверх. Закончить строительство планируют к концу августа 2027 года. Победителя конкурса выберут уже 10 июля, пишет телеграмм. Канал «Красноярск номер один». В Красноярске открылась выставка с подлинниками картин российских художников Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и многих других. Картины выставили в филиале Красноярского художественного музея имени Василия Сурикова на проспекте Мира. В экспозиции представлены классические произведения, признанные настоящими шедеврами искусства, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Сегодня в среду 1 июля в Красноярске переменно-облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Радио. Красноярск FM.

0: 0 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: бесплатное в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Еще один регион накануне ввел ограничения на продажу бензина, пишет «Лента дня». С сегодняшнего дня в Республике Алтай ввели ограничения на объем топлива, отпускаемого на одну машину, сообщил глава региона Андрей Турчак. В Горно-Алтайске, Майминском и Чимальском районах в одни руки будут продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В остальных районах не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Покупку оружия мигрантам хотят ограничить, пишет газета «Ру». Предлагается ввести запрет на приобретение огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия для иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации менее 20 лет назад. Запретить продавать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие лицам, имеющим гражданство Российской Федерации менее 10 лет. При этом исключить из этого правила хотят жителей новых регионов и участников боевых действий на Украине. Проект соответствующего закона внесет в Госдуму Сергей Миронов. Улицу Симафорную снова полностью открыли для движения. В Краскоме сообщили, что досрочно заменили аварийный участок канализационного коллектора и сегодня утром запустили движение под Мичуринским мостом. За время работы специалисты обновили 210 метров сетей. Вместо старых железобетонных смонтировали 35 стеклопластиковых труб с муфтами. При этом постоянного асфальта пока нет. Его уложат позже, когда основание дороги достаточно уплотнится. Напомним, участок был перекрыт с 22 июня. До этого семафорная почти 2 месяца оставалась закрытой из-за аварии на коллекторе, которая произошла в начале апреля. На протяжении всего ремонта канализационного коллектора более 2000 жителей домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме. Возле центрального входа в нацпарк «Красноярские столбы» появится современный визит-центр. На его строительство готовы потратить 81 миллион рублей. По проекту рядом обустроят пешеходные дорожки, зоны отдыха, фотолокации, установят лавочки, навигацию и бесплатные туалеты. Само здание будет с эксплуатируемой крышей. Посетители смогут подниматься наверх. Закончить строительство планируют к концу августа 2027 года. Победителя конкурса выберут уже 10 июля, пишет телеграмма. Канал «Красноярск номер один». В Красноярске открылась выставка с подлинниками картин российских художников Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и многих других. Картины выставили в филиале Красноярского художественного музея имени Василия Сурикова на проспекте Мира. В экспозиции представлены классические произведения, признанные настоящими шедеврами искусства, пишут «Сибновости». И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
4: О, это скверная погода.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 1 июля, в Красноярске переменно-облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24сантехмаркет.рф. ИП «Корни Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар. 24.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО обновят в России, пишет Борус. Правила расчета обновил Центробанк. Новая методика должна привести к увеличению выплат на 10%, отмечает пресс-служба регулятора. Так, с 11 июля страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей теперь не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, страховщики будут включать стоимость ремонта в полном объеме. Объеме расходы на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Стало известно, что за незаконные рекламные щиты в Красноярске штрафы будут выписывать и рекламодателям. Если установщика найти сложно, то рекламодатель всегда очевиден. В июне заказчикам рекламы направили 27 уведомлений. В течение 3 дней они могли добровольно снять незаконный баннер. Только часть из них сняли. По остальным случаям город направил письма в МВД. Штраф для юрлиц может составлять до 1 миллиона рублей. Все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту. Если щит на ней не указан, значит незаконный. Сообщить о сомнительной конструкции можно по телефону 228-21-96, а также через виртуальную приемную или в соцсетях Департамента градостроительства, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске в Октябрьском районе на улице Тотмина 3 ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 24 августа. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Документ опубликован на сайте правительства региона. Под карантин попал очаг заболевания и территория вокруг него в радиусе 500 метров. В этой зоне запретили лечить больных животных, перемещать и вывозить их, а также пускать посторонних людей. Также под запретом оказались любые мероприятия с животными, выставки и ярмарки, пишут Горновости. С сегодняшнего дня начали ремонтировать центральную набережную. Ее частично перекроют. Мэр Сергей Верещагин сообщил, что там отремонтируют участок в 2,5 километра. Пешеходная зона на время работ будет сужена. Подрядчик уже сегодня зашел на первый этап от коммунального моста до улицы Сурикова. Затем он перейдет на следующий участок, до нацентра «Россия». Там обновят асфальт и брусчатку, разграничат пешеходную часть и велодорожку, установят знаки и разметку. Уличную мебель, детские площадки и озеленение сохранят, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетия, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
7: Сегодня, в среду, 1 июля, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ты вытащи все изо рта лишнее.
5: Я не подготовилась.
3: Песок. Песок засыпал.
4: Свой 700-летний сахарский песок.
5: Да, это я.
4: Вот, и Ром Бутанаев тоже здесь.
3: Добрый вечер.
4: И во рту ничего лишнего.
5: Громко я цокнула.
3: Да, да. Артикуляция. Вот это вот все.
4: Так, я продолжаю писаться кипятком, короче. Мне сегодня мотоцикл привезли к гаражу.
3: Так.
4: О, я сегодня был, знаешь, вот это вот момент распаковки, когда наклеечки все снимают.
5: Распаковочка.
4: Я такой, эти вот наклеечки снимаю, а сам такой, ой, господи, как это шикарно. Одну единственную не снял, пока на экранчике оставил. Ну вот. Ну, защитная съемка на экране, конечно.
3: Конечно.
4: О, а так кайф, конечно. Красота.
3: Кстати, я хочу вас всех поздравить.
4: С чем?
3: Ну, вы же все владельцы.
4: С началом июля?
3: Практически.
4: Так это не поздравлять, это плакать надо. Месяц лета прошел.
3: Все владельцы собак, сегодня семейный день собаки.
4: Поздравляю.
3: Поздравьте псов.
5: А мы гуляли сегодня так долго.
4: Я французских бешеных псов бы поздравил.
3: Это очень хорошо.
4: Шведы бедные, конечно.
3: Ну,
4: без шансов.
3: А там без шансов было, конечно.
4: Норвежцы тоже.
3: Очень хороший
4: футбол. Молодцы, хороший матч, да. Ну, Холланд, Зверюга. Хотя там не забить, конечно, было сложнее, чем забить.
3: Мне кажется, и не бил, он просто шел по пути.
4: Да, там сам прикол, что типа у него же спрашивают, говорит, так это, ну, вы прям пробили этот, или так мячик отскочил от ноги? Он говорит, да думайте сами. Ну, там реально было ощущение, как будто просто плохо принял.
3: Там предголевый пас был очень хороший.
4: Да.
3: Вот. И в конце сейф вратаря норвежского тоже был.
4: Ну да, неплохо. Но сегодня, значит, будем смотреть...
3: Все-таки сегодня деды.
4: Родоначальники футбола
5: сегодня. Сегодня.
3: Наконец-таки.
4: И Бельгия-Сенегал.
3: А, деды не сегодня?
4: Деды не сегодня.
3: Утром завтра, что ли?
4: Даже не завтра.
3: Так что, когда?
4: Ну, когда?
3: Когда деды играют?
5: Когда-нибудь сыграют.
4: Ну, слушай, Англия-Конго. Чего, какие предположения?
3: Я
4: на Конго коэффициент 14.
5: Я за дней рождения болею.
4: За кого?
3: Ну, Дере Конго-то.
5: Я за
3: Англию болею, поэтому я хочу, чтобы Англия...
4: Не, я персонально болею за человека в Англии.
5: За одного?
4: За одного,
5: за короля?
4: Ну, это же... Не, ну, это великий человек, который в свое время принял... Раньше бы решение бы принял бы уйти из этого клуба, который и какашкой не был, и до вершины не добрался.
3: Как про него говорили, игрок одного сезона, уже который год.
4: Да, уже, по-моему, на протяжении точно 10 лет человек стабильно больше 20 мячей забивает в сезонах, поэтому Харри Кейн...

0: Конечно, хорош.
1: Да, вот опять же, почему будет плохо, если выиграет Аргентина, Месси могут дать золотой мяч. И это будет...
2: Это будет несправедливо это по отношению, как минимум, к футболистам ПСЖ.
1: Да,
2: потому
1: и к Харри Кейну,
2: ну,
1: персонально.
2: И как бы до сих пор все равно за Хвичу обидно, потому что человек выдал, ну, потрясающую Лигу Чемпионов, но в силу того, что сборная не играет, ну... Сразу минус шанс.
3: Зато их не берут в промо к Человеку-пауку, а Месси берут.
2: Прикол в том, что, опять же, если продолжать это рассуждение, то в целом-то оставшиеся футболисты ПСЖ как себя показывают? Ну, Дембеле. Хорош, тоже статистически, неплох. Берем футболиста Баварии, Майкла Алиса, и тоже что творит.
1: Да.
2: Я говорю, у Алисы одна проблема. Не завали ты второй матч вот ответный, когда они играли с ПСЖ, а он, ну, давай, будем честны, он обгадился прям. То, ну, возможно, был бы сейчас претендентом номер один.
1: Интересный факт про него прочитал, что он не подписывает контракт с техническим спонсором Boots, чтобы подбирать под форму.
2: Да, да, да. Это вообще, это дикая редкость.
3: Какой модник.
2: Не, ну он реально молодец, он в цвет формы реально подбирает себе Boots.
1: Там мы все французы, там посмотришь, как они выходят. Там парижская неделя моды.
2: Подожди, а вы вообще не видели прикол про розовые Boots?
3: Да, видел.
2: Это же реально стёб, что вот так вот ведутся все веяния моды вот эти.
1: Я смотрю, какой-то матч смотрел, почти все в розовых бутсах.
3: Да,
1: в чем прикол?
2: И Криш в золотых.
1: Ну,
3: имеет возможность выбирать личное, да.
1: Криш в золотых бутсах, а у Месси 5 голов.
2: Ну да, да. Ну, ждем.
3: Я
2: реально тоже безумно жду матча Хорватии с Португалией, потому что, ну, ничего не понятно.
1: А вот как раз таки игроки ПСЖ из португальские такси.
2: Вот эта тройка. Витинья, Невиш, Фернандеш.
1: Да, не получается, короче.
2: Не получается до главного мяч доставлять. Играйте на главного!
1: Они такие, а где Мбаппе? Куда отдавать?
2: Да.
1: Вот. Ну все, можем начинать, в принципе.
2: Go.
1: Поехали.

0: shake, shake, shake. Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.17 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутунаев.
3: Здрасте. Ну, раз уж мы из Красноярска и для Красноярска, то про Красноярск и поговорим. С сегодняшнего дня стартует масштабная реновация прогулочной зоны центральной набережной. Два с половиной километра будут ремонтировать. Что изменит? На пешеходную часть и велодорожку разделят разными типами покрытия. Обновят освещение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. При этом детские площадки, уличную мебель и озеленение сохранят. В два этапа работы пройдут. Сначала обновят участок от коммунального моста до Сурикова и затем уже до Национального центра России.
4: Ну, вот. Я там, кстати, проезжала сегодня. В целом, как будто бы там и сейчас все достаточно хорошо, потому что это свежая же у нас набережная. Но если еще лучше сделать, то будет вообще только здорово. Там столько людей, вот в жаркие дни, в выходные, я смотрю, вот иногда по мосту едешь, там просто толпища идет вот по пешеходной части.
3: Ну, потому что классно.
4: Да, потому что очень красиво.
3: Тем более, если сейчас еще и обновят, будет вообще здорово. Да.
4: У меня не местная, но милая, значит, в Москве, в одном из очень популярных супермаркетов, который у нас тоже, кстати, есть, я думаю, что может и до нас докатится, там появились необычные тележки с кольцами 8 размеров, то есть можно прийти, померить, какой у тебя там пальчик, и вот уже сказать там своему парню, например, намекнуть, типа, мне вот это колечко подходит, размер там 18, например.
3: Колечки кальмаров?
4: Ну... обматывается. Неплохо. И там у них, кстати, ну, они такие в виде пластика сделаны, и на каждом еще расположены фигурки ягод, орехов и семечек. Они собой символизируют, типа, бриллиант от 1 до 4 карат, чтобы можно было понять, ну, как он смотрится. Мне кажется, это очень круто. Понятно, что это там маркетинг все, но очень,
3: доска.
4: Да, очень здорово. Я думаю, что там девушки, наверное, может быть, даже не за покупками приходят, а просто чисто тележку покатать по магазину вообще просто и без покупок вышли.
3: Неплохо.
4: Но очень мило. Мне кажется,
5: нравится. Слушайте, классно, опять же, прикольная есть статейка на pr-mira.ru. Знаешь, там такие афишки, куда можно съездить летом. Но не в Красноярске, а вот события такие прям большие, которые можно посетить.
4: Я тоже могу сказать одно событие.
5: Но смотри.
3: Я тоже знаю.
5: Не, из местных они сразу написали, типа, вот есть ВД-фест, причем они к нам приходили, рассказывали, да, вот те самые дикие ужины, напоминание, до 25 июля каждую субботу, по-моему.
3: ВД-40 фест, прикинь.
5: Да. Дальше, смотри, в Москве 29 августа состоится Чтиво-фест с Минаевым, с Федуком и Чеботковым.
4: Чтиво.
3: Неплохо.
5: Неплохо.
3: Состав интересный.
4: Необычный.
5: Очень даже. Там, причем, смотри, вот будут разговоры с героями чтива, получается, музыкальные сеты, юмор на разных сценах. Вот особенные точки — это истории с Сергеем Минаевым, музыка с Найком Борзовым, вдохновение с Федуком и юмор с Евгением Чеботковым. Ну, как будто бы прикольно прям.
4: Это интересно.
5: Но если мы берем что-то зарубежное и то, что произойдет летом и недалеко от нас, то в Алматы с 21 по 23 августа пройдет мощнейший фестиваль, на котором выступят, внимание, Gorillaz, Offspring и Джек Уайт. Ну, а? Как
3: нифига
5: вам?
3: Себе.
5: Угу.
3: Алга.
5: Да. Слушай, я, если честно, ну, как бы, надо глянуть бы дату, но, по-моему, у меня, конечно, занято, и это обидно, но я бы как будто бы сгонял. Поэтому, если у вас есть возможность, то, пожалуйста.
3: Поезжайте вообще смело.
5: Да, ну, и там еще много разных событий. Вон, Рики Мартин в Алматы тоже будет. Но мало ли.
4: Я все еще мечтаю в Абхазию поехать на гран-при Формулы-1. Все еще хочу.
5: В Абхазии? А что ты мечтаешь? Да. Ты берешь, ну, покупаешь билеты и едешь.
3: Это Азербайджан.
4: Я опять. Ну,
3: на пересдаче.
5: География не их конек, мы поняли.
4: Я думала, а вот
5: все, ты уже посыпалась.
4: Ты
5: уже не копай себе дальше эту яму.
3: Ты еще с лополузой там, как бы еще.
5: Недалеко от нас, вот прямо уже в эти дни, с 30 июня по 5 июля, в Новосибирске, там есть Караканский бор, там идет Индия-фестиваль. Это, короче, лес, трансмузыка и Сибирь.
3: Как? Интересно.
5: Ну, тоже звучит неплохо.
4: Ну и мир Сибири, да? Значит, с 11-го,
5: а, кстати, касательно мира Сибири, вот в Калужской области с 23 по 26 июля тоже архстояние, типа, вот прикольный такой фестиваль. Ну вот, собственно, есть куда. Но как будто
4: поезжаем.
5: Бы Казахстан, конечно, молодцы.
3: Ну, Gorillaz, конечно, тут
5: Offspring.
3: Ну. Да. Всем тем, кто играл в игру такси, Crazy Taxi, то я думаю, надо обязательно.

0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:29 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанов.
3: Здрасте.
5: Слушайте, вы часто пользуетесь 2GIS-ом? Или дубль ГИСом? Называйте, как
4: постоянно.
5: Хотите.
4: Постоянно. 24 на 7.
5: Или Яндекс.Картами?
4: Нет, не, вообще неудобная штука. Только дубль ГИС.
3: Да, у меня, да...
4: У меня там друзья, скорее... я слежу за людьми.
5: Я вот
3: у них корпоратив
5: с навигацией на автомобиле, но с навигацией на автомобиле, мне все равно вот Яндекс, он удобнее. Он удобнее, автомобильный,
4: да. Не, ну может быть.
5: Но в целом 2GIS тоже подтянулся, потому что раньше они отставали, сейчас хорошо.
3: Я, короче, как, у меня распределяется как, например, расписание общественного транспорта и вообще пробки все, я смотрю на Яндекс.Карте. А если мне нужны какие-то адреса, где вход, что-то еще, я пользуюсь 2GIS.
5: Та же самая история.
3: Вот мне почему-то так удобней.
5: Ну и навигация, говорю, вот для меня все равно. Ну хотя последние, вот, наверное, недели две я себя вот сам стараюсь пересаживать на 2GIS, потому что, ну, реально тоже подтянули очень сильно сервис. Но я к чему? Тут 2GIS на картах, вот 16 российских зоопарков, внимание, включая Красноярский, появились анимированные модели животных.
3: О,
5: в карточках вот некоторых они? Обитателей доступны короткие видеоигры с Николаем Дроздовым.
3: Кайф.
5: Прикольно?
4: Прикольно.
5: Вот, причем,
3: ну а с кем еще?
5: А жили вот более 20 видов зверей и птиц. Среди них амурский тигр, леопард, слон, носорог, лев, снежный барс, бурые и белые медведи, большая панда, жираф, бегемот, пингвины и крокодилы. И в итоге, чтобы запустить анимацию, нужно приблизить карту зоопарка и нажать на модель животного.
4: Прикольно.
5: Поэтому в целом можно вот попробовать, допустим, на нашем зоопарке, на ручье, пожалуйста. Вот, прикольно, прикольно.
4: Здорово.
3: Пробуйте, пробуйте. Тут.
5: Не, а вы, кстати, давно сами-то были в ручье?
4: Ну, я на съемках была, наверное, но давненько.
3: Я раз в год с ребенком. Но ему больше нравится сейчас кататься на колесе обозрения.
5: Mm-hmm.
3: Животные тоже интересно, но вот лучше колесо обозрения. Тут у зумеров и миллениалов новый тренд, скажем так. Знакомство на кладбище.
4: Ну, там тихо, спокойно.
3: Люди заводят отношения, флиртуют прямо на похоронах. Причем 52% опрошенных считают это вообще нормально.
5: Это, знаешь, это, короче, вообще, ну, есть такой прикол. Еще из старых фильмов, где-то вот из американских комедий, что, типа, хочешь, короче, замутить? Типа, ищи человека в немножечко таком, ну, плохом настроении. Дабы немножечко подмаститься, там, та-та-та, ну, такое себе. Но...
4: Нет,
3: вот.
4: Это...
3: Причем вот эти все приложения для знакомства, бары, типа для них все это уже, извините, пройденный этап. Они преисполнились во всем этом. Много мошенников, причем говорят, что часто люди выглядят не так хорошо, как на фото. Либо же скрывают то, что, например, женаты или замужем. На похоронах все знакомы, приходят только проверенные люди, скажем так, которым семья доверяет. Более того, присутствие говорит о высоких моральных ценностях человека, что пригодится в семейной жизни.
4: Ну, вообще, мне кажется, что да, ты видишь человека, скажем так, в несколько уязвленном состоянии, как будто бы это честнее, чем когда ты приходишь на свидание, заведомо там прихорошился, чуть-чуть про себя соврал, а тут как будто бы немножечко другая сторона, и она более честная, скажем так. Ты лучше можешь понять человека.
5: Ты
4: сразу
5: бы пошла на свидание на похоронах?
4: До сих пор моя мечта — это быть вот этой женщиной под черным зонтом вдалеке стоять. В черной одежде,
3: так
4: на похоронах.
3: Так и будешь вдалеке стоять.
4: Нет, я загадочно
5: буду
4: стоять.
5: Она и стоит до сих пор вдалеке.
4: Я загадочно буду стоять.
5: У тебя лицо не загадочное.
4: Да, в смысле?
5: Абсолютно.
4: В смысле не загадочное?
5: Сказал бы я, да не буду.
4: Что такое?
5: Кстати, уважаемые сладкоежки, информация для вас. Говорят, вот это киндеры, Ферреро Роше и все вот это вот Рафаэлло, Нутелла, все пропадет.
3: Ну,
5: у нас
3: там в Пятерочке, по-моему, еще в каких-то
5: да
3: магазинах.
5: Да мне так пофигу вообще.
3: В смысле?
5: А я не ем это.
4: Ты че?
5: Мне пофиг.
4: Пес.
5: А я не ем сладкое так сильно. Поэтому
4: ну, Рафаэлло, святое, на 8 марта девочкам купить.
3: Ладно, Яшкина оставьте, и все. И нормально.
5: Все нормуль.
3: В целом, все можно перетерпеть. Но не убирайте, пожалуйста, ладно, я передумал, что-то я так погорячился.
4: Подумал.
3: Маленечко,
4: ладно.
3: Конечно, не надо.
4: Немного.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEMI.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар24.ру.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.45 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Роман Бутанов.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
5: Так, смотрите, вот этот час зафиналить хотелось бы историями про футбол, опять же.
3: Да, давай, конечно.
5: Значит, смотри.
3: Мы следующий можем.
5: Первое. Значит, поговаривает никто иной, как Фабрицио Романо.
3: Легендарный самый инсайдер.
5: Легендарный инсайдер. Говорит о том, что... Если вдруг в сборной Германии увольняют Юлиана Нагельсмана, то Юрген Клопп прям открыто заявляет о том, что он готов вернуться в тренерской работе в сборной Германии.
3: Давно пора.
4: А он не старый?
5: Кто? Юрген Клопп? Нет.
3: Ему слегка за 50.
5: Да, супер. Поэтому он еще нет, может работать и работать. Тем более, что человек, я думаю, что успел передохнуть немножечко.
3: А потом должна, значит, вылететь Испания, и ее должен возглавить Хосеп Гвардиола.
5: И тогда вот опять легендарный замес произойдет.
3: Как раз чемпионат Европы.
5: Дальше, смотри, вторая история, продолжая. Ну, вот это вот, конечно, на грани. Тут Брэдли Баркаля дал интервью, это игрок сборной Франции, да, если вдруг кто-то не в курсе. И он в интервью сказал, что у нас в команде, вообще-то, в национальной сборной, играет настоящий гений.
4: Вообще-то. Опа.
5: Про кого, как ты думаешь, он так сказал?
3: Слушай, да про многих можно сказать, но...
5: Но это не Мбаппе.
3: Я
5: вот это, конечно, я говорю, вот это может быть тотальная ошибка Брэдли
3: это
5: Баркаля.
3: Прям сильно, да.
5: Потому что некий диктатор по имени Килиан может отстранить человека от игры.
3: Ну, смотри, он может сказать это либо, например, про Майкла Алиса, либо про Райана Ширки.
5: Да ну смотри, короче, он прям реально в открытую сказал, Алиса гений, он создает опасность каждым касанием мяча.
4: Да, да.
5: И в чем не прав сейчас Баркаля?
3: Все правильно.
5: Потому что Алиса, ну просто, если вот так опять же вдуматься, да, за этот сезон вот за мюнхенскую Баварию провел 57 матчей, сделал 25 голов и 28 результативных передач. За сборную Франции вот сейчас прям на чемпионате мира 0 голов, да, но 5 голевых.
3: Это извините, это тоже считается.
5: Как будто бы Алиса очень
4: уважаемо.
5: Даже хорошая. Но опять же говорю, второй матч против ПСЖ.
3: Ну было и было, ну что уже теперь, куда?
5: Да, а еще тут Златан Ибрагимович. Довольно-таки известный, да, авторитетный человек.
3: Ну, достаточно, да.
5: Считает, что вообще среди всех команд, вот на данный момент выступающих на чемпионате мира, есть одна, которая показывает самый красивый футбол.
3: Ну, наверное, про сборную Франции.
5: Нет.
3: Нет?
5: Нет, сборная Мексики. Вот он говорит о том, что к текущему моменту именно она показывает лучший футбол среди всех команд на чемпионате мира. Вот цитата. Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показывают, кто главный в игре. В матче с Эквадором забили 2 гола во втором тайме. Им можно было слегка снизить темп, и, собственно, они это сделали и победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире.
3: Ну, не
5: как
3: скажу,
5: тебе
3: что,
5: такое?
3: Не скажу, что прям лучшее, но... Кстати, хозяева еще не вылетели, не одни.
5: Ну да. Ну, собственно, вот такие вот футбольные истории.
3: Футбольные вопросы. Ну и раз уж мы говорим про футбол, то про футбол, как вариант, можно что-нибудь вкусненького перекусить.
5: Да.
3: А почему бы, собственно, и нет.
5: Например, информация на правах рекламы.
3: Заехать во вкусные точки, взять комбо Юрия Стоянова за 459 рублей.
5: Угу.
3: Там легендарный биг-хит и нереальная новинка. Горячий картофель фри, щедро залит плавленным сыром, посыпан хрустящим беконом. Все это запиваете ледяным бабл-ти, ананас, лемонграсс, лопающимися шариками. И все. И, ну, даже если вы футбол не смотрите, то в любом случае вечер или день, или утро скрасить абсолютно нормально. Причем, если вы решите перекусить ночью, вот вы проснулись и захотелось вот такое вот мощное комбо, то на любую автораздачу приезжайте, работают круглосуточно, и, не выходя из машины, все это забирайте. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастное ограничение 6+. Немного отдохнем и вернемся.
6: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам рассказали о компенсациях за ремонт авто из-за некачественного бензина, пишет лента дня. Автомобилисты могут вернуть деньги за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за топлива. Ущерб должен выплачивать продавец суррогата, даже если топливо покупали с рук, заявили в общественной палате. Ранее россияне в соцсетях начали жаловаться на то, что их автомобили вышли из строя после заправки топливом Евро-3 на популярных российских АЗС. По мнению автовладельцев, всему виной нефтяной осадок, который попадал в бак. Авито вместе с Российской кинологической федерацией запускает верификацию заводчиков собак. Система позволит покупателям определять профессиональных владельцев питомников. Прошедшие проверку заводчики будут получать специальный бейдж на сайте Авито. Верификация подтвердит регистрацию продавца в Российской кинологической федерации, племенную работу по установленным требованиям, соблюдение правил разведения и содержания животных. В долгосрочной перспективе мера сделает рынок более прозрачным, позволит поддерживать добросовестных участников и снижать количество случаев безответственного разведения собак, пишут «Ведомости». Духовно-нравственную культуру России в школах начнут вводить в этом учебном году. Ее будут изучать со второго полугодия в пятых классах, а в шестых и седьмых классах со следующего года. Целью этой дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, пишут РИА Новости. Прокуратура Красноярска проверила, как идет ремонт тротуара в центре города. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры пролетариата рабочие отстают от графика. На некоторых участках пешеходам приходится обходить зону ремонта по проезжей части. При этом строительный мусор не убран, а на дорогах отсутствуют предупреждающие знаки и сигнальные фонари, пишут Сибновости. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за жары, пишет «Комсомольская правда». В конструкции парижской достопримечательности есть пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла. Так, когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует 2 сантиметрам на каждые 10 градусов. Но, несмотря на такие изменения, процесс остается практически незаметным для посетителей и не влияет на устойчивость знаменитого сооружения. Напомним, Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В некоторых странах температура достигает 45 градусов. И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Завтра в четверг, 2 июля, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
9: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрагубанов.
5: И Ром Бутанай.
3: Здравствуйте. Привет. Итак, мы же с вами любим фильмы ужасов.
4: Да.
3: Уважаем всячески.
5: Есть такое.
3: Так вот, они могут лечить психику и помогают бороться с выгоранием. Психологи говорят, мозг воспринимает экранный страх как реальную угрозу и запускает режим «бей или беги». Но угрозы нет, и после... Все хорошо?
5: Да у нас опять человеку в рот что-то попало.
4: Я не знаю, что происходит. Простите, я все собралась.
3: Комары, все собрала. Опять крекер держит.
5: Этот наш спасатель от комаров, действительно.
3: Короче, ну так как мы смотрим кино, угрозы-то для нас никакой нет. И после разряда вот кортизол сбрасывается, выбрасывается дофамин и эндорфины. Соответственно, вот цикл напряжения облегчения убирает негатив из нашей вот ментальной...
5: Миндальной.
3: Подкорки, да, вот это. И прокачивает стрессоустойчивость.
4: Это же поэтому про true crime и говорят, что нет ничего страшного в этом. Потому что иногда бывает, знаете, вот эти вот смешные видосики, где парни такие говорят, ой, если там ты увлекаешься фильмами ужасов, то ты, наверное, сумасшедшая какая-то. Ну, бывает такое, говорят. Я надеюсь, шутку.
3: Ну, там много говорят.
4: Да, и на самом деле, правда, вот это в самом деле для мозга без разницы, поэтому он просто учится, запоминает какие-то вещи, и для него это типа комфортное состояние.
3: Для меня фильмы ужасов, я понимаю, что это снято, что это не по-настоящему. Если бы я что-то подобное увидел по-настоящему, я бы, ну, испугался. Ну, нет, наверное, даже скорее другое.
4: Другое слово. Ну, в рифму примерно.
3: Примерно так. Поэтому я понимаю прекрасно, что, ну...
4: Нет, это круто. А иногда прям хочется испытать эту эмоцию. То есть я смотрю, допустим, какой-то фильм ужасов и думаю, ну, пожалуйста, дайте мне вот этот вот какой-то страшный момент, чтобы я вот вздрогнула, там, как-то напугалась, потому что вот хочется испытать эту эмоцию. Но не часто это бывает, конечно.
3: Ну, то есть если бы тебе предложили, говорит, вот там в соседней комнате людей сшили друг с другом.
4: Ну, вот зачем? Ну,
3: ты ему слово, он тебе многоножку.
4: Да, представь.
5: Аню во многоножке.
4: Я бы хотела быть первой, безусловно, однозначно. Там только первое место, еще нормально.
3: Не вздумайте брать наши фотографии, закидывайте их в чат GPT.
5: Слушайте, я вчера имел удовольствие одно посмотреть очень страшное кино новую часть.
4: Ой, только не спойлерил.
5: Короче, ну это вот как, ну это в лучших традициях. Ну прям бред бредовый, но столько отсылок на разные фильмы.
4: Они
5: господи! Вот причем на современные. Там и орудия, там и грешники тебе. Вот все вперемешку. И ужасающий вот этот. Короче, блин, всего много. И прям вот в лучшем... Еще актеры старые вот эти. Я говорю, господи, это же вообще...
3: А там, по-моему, на Rotten Tomatoes у них рейтинг... Ой,
5: да,
3: очень-очень низкий.
5: Ну тут вот...
3: Но какая разница вообще?
4: Да, мне кажется, что
5: даже вот
4: просто
5: на сервисе, на котором мы с тобой смотрим, да, фильмы, да и в целом вот тут сразу подтягивают оценки с нескольких сервисов,

0: Средняя оценка 5,4.
1: Вообще пофиг.
0: Да вообще, это не... Это же не какое-то кино, в котором надо думать. Здесь
1: для Ани 5,4 это, ну, это блокбастер.
2: Это прям, да, best of the... Нет, мне просто кажется, что наверняка этот фильм смотрели, предположим, зумеры, да, которые, ну, вот вообще другое для них. Да, они не шарят, они не понимают, что это за стиль, что это
1: забодали
2: за вайб.
1: Своими...
2: А вот для нас, я помню, что я один раз случайно по телевизору, значит, на каком-то канале шел первый эфир, я причем была в командировке, вечером что-то включила. Я три части посмотрела, я не могла отойти от телевизора, потому что
0: это очень
2: круто было.
0: Это
2: безумно понравилось. Да. Легендарный
1: фильм.
2: Да, реально.
0: Вот. А еще, знаете, что из последнего хочу посмотреть? Хотя оценки, я смотрю, так, ну, не слишком хорошие, но «Смерть Робин Гуда».
2: А, да.
0: Там в главных ролях Хью Джекман, Билл Скарсгард. Ну, там прям каст хороший. Поэтому как бы хочется. Вот. И он, кстати, в качестве вышел.
1: Уже есть. Пожалуйста. Так, смотрите, ну и вот что еще интересно. Всегда же есть вот эти споры по поводу окрошки, естественно, на чем она изначально должна быть.
0: На классе.
1: Это понятно.
2: На классе.
1: Один порядок не бьет квас, извините, тут как бы не работает. Один из сервисов по доставке продуктов изучил продажи готового блюда у себя, наборов приготовления, и даже несмотря на новые рецепты, все любят классику. 87% заказов приходится на окрошку на квасе.
0: Да?
1: Вот. Но Петербург, естественно, как всегда, выпендрился.
2: Они особо
1: в два раза чаще брали версию на кефире. Ну, бог им судья, как говорится.
2: Ну, у них-то все не так, как у людей, поэтому ладно.
1: Они сразу нарезанную берут.
2: Да-да-да. И помельче желательно. Удобно было.
1: Исключительно, да. Квас, да. Но, опять же, уважаем все версии.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «ВТБ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Будуна.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Вот мы, кстати, буквально недавно говорили о том, что хорроры там помогают бороться с депрессией.
4: Да.
3: Сейчас еще за эфиром обсуждали фильмы всячески разные. Так вот, после успеха вот «Закулисья реальности» голливудские агентства начали искать крипипасты для адаптации с портала Reddit. Где крипипасты — это короткие страшные истории.
5: Ага.
3: Вот, собственно, так и появилось и...
5: Байки из склепа.
3: Ну, что-то типа того. Ага. Из-за кулисья реальности так появилось. Поэтому вот сабреддиты вот там стали инкубаторами франшиз, где пользователи создают истории бесплатно, и потом из них уже можно своять сценарии.
4: Ну, в целом, почему бы и нет. Главное, чтобы хорошо в результате получилось.
3: Вот, а причем скоро выйдет адаптация «I Pretended to be a Missing Girl», ну, называется так. Сидни Суини в главной роли.
5: Опа!
3: Извините, вот. Ее героиня притворяется пропавшей без вести, чтобы обокрасть чужую семью, но вскоре понимает, что сама становится жертвой. О!
5: Опа-пом!
4: Как будто похоже на уже фильм, в котором она снялась. Нет, немножечко, чуть-чуть.
3: Который от ну,
4: там
3: нет.
4: Плюс-минус.
3: Ну, то есть это будет ее вторая роль в хоррорах. Получается, она же вот снимается от Блюмхауса.
4: Девчонка пошла.
3: Ну а почему? Разноплановая. Не все же там смотреть на нее в «Эйфории» или там где-нибудь еще, пожалуйста.
4: Да-да-да, мы это называем разноплановая.
3: Ну, а как еще? Хоррор с Александром Петровым хочешь? Как думаешь, получится у него? Разноплановый он там
4: это,
3: будет?
4: Это тогда будет как в заводном апельсине, чтобы мне в глаза встали вот эти штуковины и заставили смотреть.
5: Слушай, знаете, приколдес,
3: мы за рта что выплюнуть не можешь какие-то штуковины.
5: Ситуация вот с этой с бензином. На некоторых заправках начали появляться различные постеры интересные.
3: Так.
4: Например?
5: Ну вот, например, постер, посвященный тем, кто, знаешь, либо перекупает бензин, да, типа в канистры себе наливает, а потом
4: неприятные
5: продает.
4: Люди, что они?
5: Да, ну типа того, знаешь, цитата с постера. Бро, не будь петушком, лей в бак, а не в каждый бидон.
3: Нормально.
5: Как вам такое?
4: Рифма достойная.
3: Это, мне кажется, от самокатчиков перекочевало. Вот.
5: Ну, такая ситуация. Так, смотри, Никита, то, что мы с тобой ждем очень сильно. 3 июля стартует третий сезон сериала «Укрытие».
3: Опа,
5: причем, смотри, что говорят критики и в целом на люди на Rotten Tomatoes, которые вот авторитетные посмотрели уже, продолжение получило 100% свежести. Говорят, прям этот сезон лучший сезон в сериале. В нем исправили проблемы прошлых частей, сюжет стал интереснее, история плотнее, а сам сериал вышел на новый уровень научной фантастики.
3: Мне нравится, очень хороший сериал.
4: Вот может быть такое, да, что вот вышел сериал, у него 100%, это значит эти 100% проставили там типа режиссер, продюсер, вся съемочная группа, они такие, ну, достойно, по-моему, мы сняли.
3: Нет, есть в интернете объяснение, как работает Rotten Tomatoes, то есть он не прям супер объективный, то есть пишут...
4: Ничего, мне кажется, объективного
5: нет. Да, мне кажется, да, ни один сервис не объективный,
4: всё
5: и вообще около. Каждое мнение, оно супер. Объективно, поэтому
4: 100%.
3: Мне кажется, какие-то оскароносные фильмы посмотрят, кто-нибудь скажет, это что за хрень вообще?
4: Так
3: какая-то?
4: Подборки появляются там или недооцененные фильмы, или переоцененные фильмы.
3: 500 величайших фильмов. Вот, ты смотришь,
4: да, да,
5: на последний фильм с Ди Каприо, который «Битва за битвой», тоже очень много отсылок в очень страшном кино.
4: Да?
5: Да.
4: Надо посмотреть.
5: Там с самого начала это все начинается, да.
4: Ну ладно. Ну ты заинтриговал, теперь
5: очень хорошо. Я говорю, на вечерочек вам. Полтора часа идет всего.
3: А если кто-то вот тоже решил вечерочком присесть и думает, а надо бы автомобиль поменять. Такой думает, а закажу-ка я автомобиль из Китая. Ну, например, хочет автомобиль из Китая, но не китайскую марку, то немного полезной информации на правах рекламы для вас. В «Империя Авто» можно заказать европейские, корейские, японские автомобили и другие варианты. Есть автомобили в наличии, на собственной стоянке в Китае, есть под заказ. Доступен автокредит и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор, ждете новую. Все прозрачно через кассу. Телефон 8903-922-7777. «Империя Авто» на Бытаевской 2.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выбрать автомобиля. Бюджет где-то 2 миллиона. Интересует Toyota Harrier 2016 год. Беларусь. Ну, с Японии где взять. Либо Mazda 35.
4: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX-серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие и некрашенные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
5: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, кстати, хуже?
4: Ну, нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам тут достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
5: Все понятно. Спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
6: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
4: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
6: Ну вот, да, нам задал вопрос.
4: Я бы так сказал. Во-первых, меня вопрос снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких, у меня ездят японские машины, же как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: I went deaf on a bitch.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.44 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губа. И Ром Будуна.
3: Здрасте.
5: Слушайте, очень забавно, ну, для любителей игр, особенно, знаешь, вот есть серия игр, этот Genshin Impact.
3: Да, знаю.
5: Короче, туда завезут Алешу Поповича и Тугарина Змея.
3: Что за коллаба такая лютая?
4: А что в игре в этой делаешь?
5: Очень интересно, причем, да, понятия не имею, я не играю.
3: Ну, такая аниме MMORPG.
5: Да, причем эта обнова отсылает к России и трем богатырям и выйдет 12 августа.
3: А коллаборация ящеры против русов должны быть туда же куда-то.
5: Слушай, еще забавная история. Минпросвещение, знаешь, что сказали? Причем официально.
4: Всем привет.
5: Что за 200 баллов вот по двум ЕГЭ
3: так.
5: Теперь можно будет получить красивый номер телефона. С комбинацией 3 пятерки, прикинь.
4: О, это круто.
5: Причем акция действует для абитуриентов до 20 лет весь год.
3: Интересно.
4: Ну, ради этого стоит стараться, я считаю. Ну, красивый номер. До сих пор же люди за красивыми номерами.
3: Блатные номера.
5: Как заработал? Не, ну согласись, ну это достойно реально.
4: Нет, это прикольно. Вот тут девочка на 500 баллов.
3: 500 баллов,
4: сдала, да. Это она какой номер тогда
5: может
4: получить?
5: У нее просто 6 пятерок такие в конце в ряд. Ну, мне кажется, только так должно быть.
3: У меня спасибо, только 500 баллов. Все, у меня другого нету.
5: Так, ну а теперь, значит, опять же, британские врачи. О чем говорят?
3: Врачёные.
5: Не ученые, а врачёные, да. О чем говорят? У мужчин во всем мире выросли... Органы половые.
4: Да, это как у Эйфелевой башни.
3: Типа тепло.
4: Та же самая схемка.
5: Вот, собственно, вот половые органы прибавили в размере на фоне аномальной жары. Вот по их словам, собственно, все дело в эффекте летнего вот этого...
3: Солнцестояния.
5: Вот, в жаркую погоду вот этот половой орган у парней действительно может визуально выглядеть больше, чем обычно. Так что вот, Ань, смотри, если мужика вышискать, ищи
3: после
5: зимой.
3: Фразы,
4: смотри,
3: после
5: ищи
3: фразы,
5: зимой.
3: Ань, смотри, это, конечно, было сильно.
5: Не, ищи зимой, ну, чтобы сразу понятно было.
4: А, ну, в целом, чему да, готовиться. Наихудший вариант, я согласна.
5: Ну, да.
3: А потом
5: летом он будет лучшей версией себя.
4: Он будет говорить, да сейчас холодно, давай летом встретимся с тобой. Сейчас пока просто погуляем, а летом...
3: Выбирай зимой на свидании человека в скине.
5: О, Никита.
3: Да.
5: И грустинка для нас с тобой.
3: И грустинка.
5: Пиво в России станет хуже.
3: Ну, куда
5: по
3: еще?
5: Новому ГОСТу. Смотри, по новому ГОСТу. Высота пива упадет с 30 до 15 миллиметров.
4: Не,
5: а время оседания снизится с 3 до 1 минуты.
3: Ну это грустно.
4: Вот. А сколько должно оседать?
5: А вот при этом, собственно, для качественного пива нормой считается пена около 40 миллиметров, которая держится не менее 3 минут. Такая вот беда. Помянем.
4: Я ничего не поняла, но очень интересно.
3: Короче, должно стоять дольше. Вот так вот.
4: Это я поняла. Эта часть была.
5: Это мы помним.
3: Это я про пену. Про пен, не про созвучное.
5: Это я про пен.
4: Надо просто лето дождаться, там все.
3: И все будет. Слушайте, но это вредит вашему здоровью. А вот иногда вкусняшки поесть. Это ментально тебе даже будет хорошо.
4: Это сердечко сразу идет. 100%.
3: Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот завтра уже обещают жару опять. Причем в июле там что-то до 35 начинается.
5: А дожди кончатся, нет?
4: А вроде кончится, уже все закончились.
3: Вот. Поэтому, если вы понимаете, что жарко, душно, вот, ну, хочется чего-то освежающего, вкусного, берете во вкусные точка ледяной эспрессо-тоник гранат. Я протестировал то, что надо. Я вообще люблю эспрессо-тоник. Я уже, наверное, вторую неделю каждый день его пью.
4: Подтверждаю.
3: Терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда. Все это в запотевшем стакане. Или же яркий бамбл кофе с апельсиновым соком. Тоже пробовал, и тоже вкусно. Я любитель, знаете ли, вот таких вот. Я сегодня чуть горячий кофе не взял, думаю, что это я решил. Так что все это и бодрит, и охлаждает одновременно, и причем моментально. Берете напиток, делаете глоток, и жизнь прекрасна, сразу прохладно и хорошо. А при заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Спасайтесь от жары вкусно, копите баллы и забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастные ограничения 6+.
6: Сейчас!

0: СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Россия вошла в топ самых быстро богатеющих стран в мире, пишет «Комсомольская правда». Так, на каждого жителя страны его прирост за последние 5 лет составил 37%, что обеспечило стране второе место в глобальном рейтинге. При этом лидером среди стран по росту благосостояния на человека стала Южная Корея с показателем плюс 55%, а замыкает тройку Хорватия плюс 29%. В антилидерах Великобритания с падением в 23%. При этом Италия оказалась единственной страной, где благосостояние за 5-летку практически осталось на месте. Wildberries купил Е-аптеку. Сумма сделки оценивается в 7-12 миллиардов рублей. Теперь можно заказывать лекарства через Marketplace и получать их в аптеках. Напомним, ранее Wildberries купил Ривгош, аэропорт в Ингушетии, почту Узбекистана, запустил такси в Беларуси и Узбекистане, а также открыл отели в Египте и Турции, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Улицу Симафорную снова полностью открыли для движения. В Краскоме сообщили, что досрочно заменили аварийный участок канализационного коллектора и сегодня утром запустили движение под Мичуринским мостом. За время работы специалисты обновили 210 метров сетей. Вместо старых железобетонных смонтировали 35 стеклопластиковых труб с муфтами. При этом постоянного асфальта пока нет. Его уложат позже, когда основание дороги достаточно уплотнится. Напомним, участок был перекрыт с 22-го июня. До этого симафорная почти 2 месяца оставалась закрытой из-за аварии на коллекторе, которая произошла в начале апреля. На протяжении всего ремонта канализационного коллектора более 2000 жителей домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме. Портал ЗАГСов назвал самые популярные редкие имена, которые давали детям в крае в июне. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр, Мирон и Иван. А самыми популярными женскими – София, Ева, Анна, Варвара и Мирослава. По сравнению с майским топом у мальчиков есть одно изменение. В пятерку снова вошел Иван, а покинул ее Дмитрий. У девочек состав имен остался прежним. У редких имен совершенно иной топ. В списке мужских имен оказались Дионис, Ара, Рам, Марсель и Шахимир. А в списке женских – Диора, Лима, Элина, Моника и Наина, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра в четверг, 2 июля, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
12: О, Дитснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7.03 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Недель.
5: Аня Трегубова.
6: И Рома Бутуна.
4: Здрасте.
6: Так, смотрите, значит, тут Абрау Дюрсо.
4: Кто как не они.
6: Знаменитые, да, наши вот эти вот игристые ребята. Выпустили первый игристый чай. Игристый чай. Причем пока доступны вот только Тигуан-Ин и... Тигуан, это Volkswagen Тигуан-Ин.
4: Ну да, Ин в него.
6: И молочный улун без сахара. Но шарданное.
4: Неплохо. А есть же у них...
6: Литрасик, знаешь, сколько стоит?
4: Ну-ка.
6: 1499 рублей.
4: У них же коллаборация с кофе, с Якобс есть тоже. Персиковый или абрикосовый. И вот тоже там с вкусом игристого. Ну, такой химозник.
6: Я игристый
5: не пью. Ну, это очень
6: странно.
4: Так себе.
6: Так, если вдруг среди наших слушателей есть любители потрясающего шедевра «Клан Сопрано», внимание, HBO возвращает «Клан Сопрано» на экраны. Он выйдет в декабре в ремастере 4К, 86 серий, 6 сезонов на 28 дисках.
4: Вот это сильно.
6: А? Причем там будут еще включены эксклюзивные материалы от создателя Дэвида Чейза и кадры со съемок.
4: Чисто ради дисков я бы...
6: Ну, смотри, стоимость бокса 150 долларов всего.
4: Ну, достаточно недорого.
6: Ну, прикольно. И еще, тут же вышла новая часть «Миньонов».
4: Так.
6: Вот, а «Миньоны», они же все время работали на этих, на злодеев. И, короче, фанаты очень жестко начали доставать своими теориями, типа, вот, создателей, с теориями о том, что, типа, миньоны работали на Гитлера. В итоге, значит, официально создатель героев, ему пришлось уже дать комментарий на этот счет, и официально, внимание, миньоны на Гитлера не работали. Вот.
5: Это плюс им.
4: Это очень хорошо.
5: Уважаемо.
6: Вот. Да. Такие вот они.
4: Миньонов уважаем, а того человека нет.
6: Абсолютно нет.
4: Презираем всячески.
6: Кстати, вот россиянам, у которых вдруг отключают горячую воду.
4: Так.
5: Вдруг.
4: Вдруг, внезапно.
6: Посмотрите.
5: Такое бывает.
6: Предложили туры в горячие источники.
5: Вот это достойно. Это достойно.
6: Смотри, прям читаю афишу. Помыться в горячих источниках. Отключили воду в кране. Забудь про тазик. Гоу на Камчатку. Как вам такое?
5: Ну, прикольно. Если бы они еще скидон какой-нибудь давали к этому, то было бы как будто бы логично.
4: Ну, потому что я смотрел билеты на Камчатку, там, ну, ультра дорого.
5: Да, да, да. Оно того не как стоит, можно потерпеть.
4: Дешевле вся горячая вода в каком-нибудь небольшом городе.
6: А еще одна сеть фастфудных у нас в России готовит коллаборацию, ну, это вот для, опять же, для юных потребителей, готовит коллаборацию с игрой Stand-off 2.
4: Ну, не всегда для юных. Есть просто там...
6: Ну, есть те, кто
4: повзрослее и играют.
6: Рубится, да.
4: Нормально.
6: Ну, вот, знаете.
4: Не знаю, Додо и Винкс, по-моему, топ. Какой Stand-off 2? Вы что? Там только...
5: Они говорят, уже что-то закончились все, по-моему.
4: Ну, так, естественно, все ломанулись.
6: А еще...
4: Все мужики поехали.
6: Смотрите, Кит-Кат, любите шоколад?
5: Конечно.
6: Nestlé собирается полностью уничтожить старый вкус. Внимание,
4: как?
6: Уже в следующем году
5: там прикол,
6: в Европе
5: был.
6: Батончики станут более хрустящими, а в их вкус добавят ореховую нотку, чтобы привлечь новую аудиторию. Больше не будет старого Кит-Ката.
5: Молодость уходит с шоколадками. Но вдруг это будет вкусно.
4: То киндеры не будут привозить, то с Кит-Катом что-то не так. Я надеюсь, мы до сих пор будем понимать, где левая, где правая палочка Твикс. Ну, они же до сих пор на разных заводах, надеюсь, дело это не на одном опять клепают. Что вы несете?
5: Что за ерунда, молодежь?
7: Навигатор ведет нас так.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и. После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: 7,7% теперь снова реально в районе Юдинский. Для всех. Не только для семей. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево и направо. Навигатор.
3: 7.15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недельный.
4: Андрей
5: Губов. И Роман Бутанов.
3: Добрый вечер.
5: Так, рассказываю.
3: Рассказывай.
5: Короткая история. В Нагасаки
3: так.
5: Продают трехэтажный дом с баром на первом этаже.
3: Сразу да.
5: По цене, внимание, 2,2 миллиона рублей.
4: Ну, достойно.
5: Причем первый этаж изолирован, шумоизолирован, вот, и готов к заезду бизнеса.
4: Дом, в смысле, не многоквартирный, а
5: не,
4: одна
5: такой.
4: Для одной семьи.
5: Вот. И, собственно, наверху вот есть две спальни, зал, кухня.
3: Это же Джили Манджаро дороже.
5: В два раза. Волга вот эта, какая там, 40.
3: Волга Манджаро.
5: В-40.
3: ВД-40.
5: Вот, это легенда.
4: Всегда. Всегда сочетание двух букв и цифры.
3: Легендарно.
5: Но, вот, собственно, получить, пожалуйста.
3: Да, смотри, тут опять поговорим про зумеров. Они выбирают чат GPT и куриц вместо кошек и собак для эмоциональной поддержки.
4: А вот как им так курица вот помогает?
3: Смотрите, 18% считают нейросети эффективнее питомцев. Вот, там, поддержит, даст совет и не попросит корм в 6 утра, тыгдыкать не будет, вот это вот все. А часть молодежи, которая выбирает куриц, они успокаивают, требуют меньше ухода и, ну, яйца.
5: Угу.
3: Как будто бы, вот, благодарят тебя. Ну, у них выбора просто нет, они физиологически предрасположены к этому, биологически.
4: Держи яйцо, мой господин.
3: Да-да-да.
4: Так это работает.
3: Ну, только слышится, как кукареканье.
4: Ну, да. Не знаю, мне кажется, что... Ну, они...
3: Ну, что ты выберешь там, например, кота-собаку, аккаунт в нейросети или же курятник?
4: Ну, в смысле, типа, чем заниматься до конца моих дней?
3: Ну, вот есть... Три стула. Три пути.
4: Ну, курятник я точно не выберу. Ну, наверное, животное. Ну, хотя...
3: Ну, я не знаю, как можно вместо питомца завести аккаунт в нейросети.
5: Мне кажется, кто-то сейчас лукавит. Все, что связано с телефонами, она выберет это. Не пытайся выглядеть сейчас хорошо. Говори как есть.
4: Нет, если...
3: А собака у тебя, ну, прям живая или робособака? Бостон Дайнэмикс.
5: Мне кажется, знаешь, она просто во всех соцсетях выкладывает собаку, а там, на самом деле, нейропес просто нарисованный.
4: А я просто знакомых прошу снимать, короче, и они мне
3: присылают. Рисуют в нейронке, что, типа, это настоящая собака.
4: Да не, ну он...
5: Просто знакомых прошу, говорит, скиньте, как вы со своей собакой сегодня гуляете, а?
4: Не, ну он угарный, он же живой, настоящий, он меня любит. Это же тоже прикольно, когда ты получаешь вот эту эмоциональную связь. Телефон вряд ли меня любит. Вот он бездушная машина, да, я его использую.
5: Он тебя терпеть не может, ты его уронила только что.
4: И вообще,
3: но ты с работы придешь, телефон же или там чат GPT тебе не накидает посреди квартиры, правильно?
4: Да, ну мне повезло с собакой. У меня он довольно спокойный.
3: Он это не уважает.
4: Нет, там как бы все нормально. Ну просто если заводить, ну, курятник, ну, за ним уход сложнее, мне кажется. Его в квартире, например, ну ты не заведешь же курицу
3: никак
4: в квартире. Это тебе нужен, это к курице тебе нужен загородный дом какой-то. Это уже не так удобно.
3: Мне кажется, люди, у которых дома курятник,
5: вот
3: на балконе у них там дырная зона, скорее всего. Они поэтому, ну, вот такие вот люди интересные.
5: Угу.
3: Так что, ну, странно, конечно, это все непонятно, но, как говорится, нравится, занимайтесь. Лезь в чужие.

0: реклама. 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение.
3: Навигатор. 7:27 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутынов.
6: Здрасте.
5: А вот вы вот рассказываете все про свои вот эти Игорь Ивановичи, вот этих, ну, искусственный интеллект.
3: Да, ага.
5: А, так вот, университеты Китая отменили, внимание, 12 тысяч специальностей, признанных устаревшими из АИ. А это, между прочим, более 30% программ. Под сокращение попали, внимание, менеджмент, экономика, перевод, лингвистика, гуманитарные науки. И вот вместо них ввели 10 тысяч новых направлений в сфере технологий ИИИ.
4: ИИИ.
5: Ну, да.
4: Но есть уже компания, которая сначала уволила кучу сотрудников, а потом такие, ой-ой-ой, обраточку делал. Ну, то есть,
3: там инженерная специальность.
4: Ну, как будто бы понятно, что, мне кажется, что не должен ИИ заменять на 100%. Он должен помогать очень сильно, как будто бы, да?
3: Каких-то Например, процентов. Тому же самому переводчику-лингвисту ИИ бы очень сильно помогал, но не заменял.
4: Но не заменял, да. То есть все равно человеческое мышление должно оставаться, потому что говорят, что там, ну, есть же примеры, когда не очень точно, например, что-то делает искусственный интеллект. То есть ему все равно нужно учиться, он продолжает это делать. Поэтому, ну, совсем отменять, мне кажется, это нехорошо.
5: Слушайте,
4: культуру отмены отменяем.
5: А вы это, вопрос, а вы вот помните гимн своей страны наизусть?
4: Ну, в целом,
3: первые,
4: да.
3: Первые два куплета, наверное,
4: я даже
3: помню.
4: Третий в целом, наверное, помню.
5: А вот если бы вы, ну, знали бы его вот прям досконально, у вас была бы, знаете, какая возможность? Одна, значит, компания, которая занимается сушами и роллами,
3: так.
5: Ну, довольно-таки большая у нас в России компания, у них тут вышел очень интересный пост, внимание, значит, подарим пожизненный запас роллов одному клиенту, который сегодня при заказе на самовывоз в заведении наизусть споет гимн России на 15 из 35 государственных языков нашей Родины. При этом подглядывать при исполнении никуда нельзя.
3: Ну, это
4: очень сложно.
3: Это уникальная, скажем так, уникальный талант.
4: Да.
3: На 15
5: из 35 языков, которые есть в нашей стране. А у нас их столько,
3: вот
5: между прочим.
4: Я даже так сходу, наверное, 15 не соображу.
3: Я даже 15 языков не назову.
4: Я
3: наверняка
4: не назову
3: там
4: 15. Но это какие-то очень языки, маленькие. Там,
5: ну, это народности.
4: Немецкий, может быть.
5: Да,
4: эвенкийский,
5: да,
4: эвенский.
5: Тот же самый какой-нибудь башкирский, вот это вот все. Не, ну, то есть, ну, да. Прикольно. Ну, типа, а прикинь, найдется реально
4: я
5: такой
4: уверена,
5: человек.
4: Я уверена, что есть,
5: ну,
4: такой.
3: Мне
4: я
3: кажется, если
4: отвечаю.
3: Включить теорию вероятности, ну, должен быть кто-то такой, один человек, возможно... А прикинь, он не ест суши, он любит пиццу.
4: Разочарование веком.
5: Да, ну все равно.
4: Ну, родственникам будет заказывать.
5: Конечно.
4: Почему
3: нет? Ну, это мощно.
5: Ну, это достойно.
4: Если он ест, то мы. Если он ест. Если он есть, то мы обязательно об этом узнаем.
3: 100% новости. Ну, обязательно будет.
4: Конечно.
3: Да. Ну, хотя бы просто на русском надо знать гимн страны.
4: Ну, вообще,
3: как минимум,
4: как будто бы обязаны, да.
3: Пожалуйста. А то бывает, что смотришь, и люди губами не шевелят, такой, ну там же, ну. По-моему, школа всегда учит гимн.
4: Конечно,
3: России.
4: Обязательно на уроках музыки.
3: 100%. Вот.
4: Да.
3: И немного полезной информации на правах рекламы. Вот вы сейчас, допустим, где-нибудь в пробке, или даже не в пробке, просто устали едете, думаете, вот бы сейчас перехватить что-нибудь вкусненького. Рассказом, что делаем. Значит, стройте маршрут до ближайшей автораздачи «Вкусная точка». Ну, не обязательно до автораздачи, можно заехать перекусить прямо там. У них появился Big Chicken Burger, перец гриль. Большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке. Сверху ломтики сыра и менталь, свежие помидоры, салат айсберг, сладкий перец, приготовленный прямо на гриле. И все это под соусом терияки и на булочке с кунжутом, естественно.
5: Хорошо.
3: А если берете наггетсы и картошку, обязательно попробуйте новый соус пикадор чили лайм. Сладкая томатная основа, легкая кислинка лайма и в конце приятное такое жгучее послевкусие чили перца. И все это запить, конечно же, тоже надо. Берете ледяной бабл ти ананас лемонграсс с карамельными шариками. Они так прикольно лопаются во рту, и все, и кайфуете. Какие еще могут
4: Круто.
3: Быть вопросы?
5: Никаких.
3: Заказывайте через приложение, там еще и бонусы вам на счет упадут. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». Возрастные ограничения 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
7: Дома сданы.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 45 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Рома Будан.
3: Здрасте.
5: Здорово.
3: Самый длинный в мире авиаперелет запускает австралийская компания. Так. Полет будет длиться около 20 часов без пересадки.
4: Ой-ой-ой.
3: Первый запуск запланирован на октябрь следующего года, 27-го. Для маршрута Аэробус доработал свой А350 1000 ULR.
5: Откуда куда?
3: Добавив топливный бак, короче, на 20 тысяч литров и уменьшив вместимость до 238 пассажиров.
5: Самолет, знаешь, один бак, короче, и пилот.
4: Да-да-да. Часа один летит, короче.
3: Итак, первый рейс из Австралии в Лондон.
5: Вот.
4: Далеко.
3: Да. И самый первый такой рейс из Австралии в Лондон в 47-м году занимал 4 дня и 7 остановок. А теперь каждое поколение самолетов убирало по пути одну остановку. И вот они сказали, сегодня мы убираем последнюю. Прямой рейс из Австралии в Лондон.
5: 20 часов.
4: А люди раньше останавливались и семьи создавали в каждом городе.
3: Люди раньше на корабле плыли из Англии туда.
5: Это жестко.
3: Съедали, значит, аборигены, вот это все. А сейчас они такие, на самолетах летим.
5: Так, ладно, смотрите, на финал. Возможно, многие этого ждали. И вот, наконец-то, это случилось.
4: Ну-ка.
5: Стилисты официально разрешили носить сандали с носками. Бам!
4: Пэу!
3: А прям все стилисты или какие-нибудь такие?
4: Или два стилиста.
3: Интернет.
5: Вот это сочетание перестало быть признаком дурного вкуса. И постоянно теперь вот это сочетание появляется на подиумах и в коллекциях брендов. Так что все.
4: Слушайте, они сумки...
5: Официально ты теперь не скуф.
4: Вещь вот эта вот, которая с рынка, тоже признали, там на подиумах была какая-то. У них там очень странные вообще темы творятся, поэтому я, насколько можно доверять этим людям?
5: Значит, это, короче, смотри, это получается сандали, носки, шорты какие-то, вот
3: бриджи,
5: цветочек.
3: Бриджи.
5: Или бриджи.
3: Длинные,
5: да.
3: Такие.
5: И сетчатая вот эта футбол, конечно. Вот эта вот майка, да. В сеточку вот эта.
3: И сумка такая маленькая вот сюда.
5: И кепка вот эта еще.
3: Обязательно.
5: Да.
3: И на день города идешь. Бам! Просто мощно.
5: Кайф!
3: По набережной гуляешь.
5: С балткой девяткой.
3: Ты лучший вообще.
5: Или охота крепкая.
4: И у тебя очки еще вот здесь сзади, знаете, на...
3: Да-да-да.
5: На ушах, да, держатся.
4: На ушах назад, узкие, да, сзади.
5: Вот это, конечно, да.
4: Ну, ферзь, ну просто вообще.
3: Ну, царь просто идет, сразу видно.
5: Царь во дворца.
3: Добрый вечер, просто набережная, расступись.
5: Да.
3: Извините. На променад вышел. Да.
5: Что за альфа?
3: Просто самец. Все уличные фотографы сбегутся к нему.
4: Да-да-да,
5: вот еще, знаешь, это вот еще перед тем, как выйти из дома, он еще аксом обфигарился.
3: Да-да-да, нормально.
4: Ой, о боже.
5: Хорошо.
3: А потом я такой подумал, не до конца пахнет, взял каталог Арифлейм, натер вот. Пошел просто вообще.
5: Хорошо.
3: Сильно, сильно.
5: Очень.
3: Кто-то сейчас в таком прикинь. Еще псы вообще. Вы что, подглядываете за мной?
5: Мода на это, циклично.
3: Обуться-то еще можно не обязательно в сандали, еще в такие, как туфли полусандали, знаете, перфорированные обязательно.
5: Мокасины вот эти перфорированные.
3: Мощные вообще, конечно.
5: Да.
3: Блин. А еще можно вот эту жилетку Вассермана еще накинуть. Ты прям вообще легенда.
5: Не, ну это все, это уже сотый уровень.
3: Это, извините. Тебе вообще вход везде бесплатно. Я бы, кстати, так и сделал. На всякий случай. Ну что, на сегодня тогда заканчиваем. Распогодилось, можно прогуляться.
5: А два погодилось?
3: И три погодилось, конечно. Два погодится будет завтра. Завтра же 2 число.
5: А.
3: Я к чему, собственно, говорю-то. Поэтому до завтра, пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Здравствуйте. Оплачиваемый больничный для самозанятых появится с 1 июля. Он будет доступен после 6 месяцев уплаты страховых взносов в соцфонд. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, рассказал эксперт, пишут РИА Новости. Никита Михалков заявил, что в России планируют ввести отчисления с проката иностранных фильмов, пишет «Лента дня». Полученные средства предлагают направлять на поддержку развития отечественного кинематографа. По словам режиссера, такой механизм позволит дополнительно финансировать российское кино за счет зарубежных картин, выходящих в прокат. Число набравших 100 баллов на ЕГЭ-2026 выросло почти на 2000 по сравнению с 2025 годом. Количество 200 бальников на 600 человек, 300 бальников на 63. 400 баллов получили 7 человек. Это следует из подсчетов ТАСС. 211 незаконных временных сооружений убрали в Октябрьском районе с начала года, сообщает мэрия Красноярска. Жители могут сообщать о временных сооружениях через платформу обратной связи на госуслугах или присылать обращение через виртуальную приемную. К электронному обращению необходимо приложить фотографию объекта и указать месторасположение на карте. Огромная куча земли возле здания мэрии начала уменьшаться. На перекрестке Карла Маркса и Винбаума работает спецтехника. Грунт грузят в самосвалы и вывозят. Этот земляной отвал остался после раскопок, связанных со строительством метро, и за несколько месяцев стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей центра города. Ранее мэрия через суд потребовала от заказчика строительства метро, центра транспортной логистики, восстановить благоустройство на нескольких участках, включая площадку администрации города. Пишет НГС-24. Красноярцы рассказали, какие профессии они не хотели бы для своих детей. По данным опроса «Суперджоп», 14% родителей назвали профессию дворника главным карьерным кошмаром. 12% родителей не хотят, чтобы ребенок выбрал рабочую специальность. А 10% опасаются, что чадо решит стать полицейским или чиновником. Также в списке нежелательных профессий оказались продавцы, уборщики, учителя, воспитатели, военные, медики, бухгалтеры, водители и блогеры. При этом 14% родителей заявили, что поддержат любой выбор ребенка, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 78.27, евро 89.27. Алина Старцева, служба информации.
8: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
9: Климат-контроль.
10: На 96,2 FM.
4: Завтра в четверг, 2 июля, в нашем городе малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 30.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
12: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
13: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
12: Даю добро. Замена производится бесплатно.
11: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Let's get the party started.

0: Реклама.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

ЗМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Podcast with DJ Chus.
1: Estás conectado a In Stereo con DJ Chus.

estará también con estas dos.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Days like nights. Where words fail, music speaks. Days like nights.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Stuck in the belly of the beast, it's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep, nothing is ever too steep.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Конничива.
4: Здоровеньки были.
5: Ассаламатсива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хан.
9: Привет.
10: Радио.
11: Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуба.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск FM, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: планом.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.